0: маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
1: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
2: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
3: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
4: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
5: Все, логистика здесь померла.
0: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
0: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
9: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
11: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
10: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
12: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на изоляции.

0: прогноз. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
1: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
2: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
1: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
7: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
6: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
7: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
6: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
7: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
6: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
7: Ну да, логично.
6: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
7: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
6: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
7: И что происходит, когда ставка растет?
6: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
7: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
6: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
7: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
6: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
7: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
6: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
7: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
6: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
7: А, то есть это не разовый платеж?
6: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
7: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
6: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
7: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
6: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
7: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
6: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
7: Ого! Разве это не город должен делать?
6: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
7: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
6: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
7: Ну да, когда слышно каждый чих.
6: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
7: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
6: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
7: И люди паркуются друг у друга на головах.
6: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
7: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
6: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
7: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
6: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
7: И никакой компенсации.
6: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
7: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
6: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
7: Звучит пугающе.
6: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
7: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
6: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
7: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
6: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
7: А если решишь уйти?
6: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
7: Ну да, ему деваться некуда.
6: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
7: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
6: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
7: На чем, например?
6: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
7: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
6: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
7: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
6: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
7: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
6: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
7: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
6: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
7: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
6: Да.
8: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
6: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
7: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
6: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
7: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
6: Без глобальных структурных реформ никто.
7: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
6: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
7: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
6: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
7: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
6: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
10: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
3: Важный сигнал.
11: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
12: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
11: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
13: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
11: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
14: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
11: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
15: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексы, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукт. продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
17: Угу.
16: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
17: Но подожди.
16: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
17: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
16: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
17: Какая еще ловушка?
16: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
18: Но это деньги на старт.
16: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
18: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
16: Роскошь сидеть без копейки.
18: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
16: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
18: Да почему съедает-то?
16: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
17: Ну не сгущай краски.
16: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
17: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
16: Ага, базовое.
17: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
16: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
17: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
16: Знаю.
17: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
16: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
17: Зато самые важные доли.
16: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
17: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
16: Нет, но...
17: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
16: Угу.
17: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
16: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
17: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
16: Ой, давай без этого.
17: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
16: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
19: Бюджет не резиновый.
16: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
17: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
16: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
17: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
16: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
17: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
16: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
17: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
16: И что с того?
17: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
16: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
17: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
16: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
17: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
16: Да ну?
17: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
16: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
17: Ну, это...
16: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
17: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
16: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
17: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
16: Угу, работает.
17: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
16: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
19: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
16: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
17: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
16: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
17: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
20: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже 1/2 года пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это, я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Женщин, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
3: Важный сигнал.
21: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
22: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на marketplace Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
21: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
22: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
21: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
0: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
1: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
2: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
23: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
24: Все, логистика здесь померла.
21: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
25: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
21: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Белоруссии никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
20: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается. Пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна. Но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. сегодняшний, не вас, я имею в виду себя, я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то, пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодага.
3: 15.
4: Пандрага.
3: 16.
4: Солага.
3: 17.
4: Сатрага.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
21: Европе такое и не снилось. Названы профессии с самыми низкими зарплатами в Беларуси.
6: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
21: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
21: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
8: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
10: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
26: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
27: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
21: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Малорицком районе 64-летний мужчина погиб во время сельскохозяйственных работ на своем участке. По данным следствия, при работе с мотоблоком он подставил ногу под вращающуюся фрезу, нарушив технику безопасности. От полученных травм сельчанин скончался на месте. Его тело обнаружила супруга. Судмедэксперты зафиксировали 17 телесных повреждений и установили, что причиной смерти стала тяжелая травма таза и левой ноги, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока. Сотрудники МЧС пришли на помощь пострадавшим сразу в двух авариях в Минской области. В Крупском районе водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после того, как съехал в кювет и врезался в дерево. А в Логойском районе спасатели освободили женщину-водителя, зажатую в легковом автомобиле после столкновения двух машин. Оба пострадавших госпитализированы, еще двое пассажиров

0: будут исключены из перечня населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. Всего из обновленного списка исключили 177 населенных пунктов и 33 объекта. При этом льготы на бесплатное питание для школьников на этих территориях сохранятся до июня следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Директор криптоплатформы, резидент парка высоких технологий Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
3: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы, ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
1: Важный сигнал.
4: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
5: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотником и обнулит в мире все эти беспилотники.
4: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
5: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники, надо беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
4: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
5: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, и хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие рэп, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
4: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла

0: Та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
3: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
5: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
4: Ага, на бумаге.
5: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
4: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
5: О, да. Система отреагировала моментально.
4: Чиновники просто спасают свои кресла.
5: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
4: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
5: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
4: Прямо в ту самую поликлинику?
5: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
4: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
5: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
4: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
5: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
4: То есть бот, который рекламировался как гром Умоотвод по факту работает как инструмент выявления недовольных.
5: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
4: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
5: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
4: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
5: Да, 100%.
4: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
5: Это огромная цифра.
4: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
5: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
4: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
5: Это в районе 400 евро, да?
4: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
5: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
4: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
5: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
4: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
5: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
4: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
5: Угу.
4: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
5: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
4: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
5: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
4: То есть его нужно постоянно доливать?
5: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
4: И сколько стоит починить это после квенча?
5: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
4: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
5: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
4: И как тогда их чинят сейчас?
5: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
4: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
5: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
4: Жесть.
5: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
4: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
5: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
4: звучит как какой-то бюрократический фокус.
5: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
4: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
5: Угу.
4: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
5: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
4: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
5: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
4: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
5: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
4: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
5: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
4: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
5: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
4: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
5: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
4: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
5: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
4: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
5: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
4: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
5: Кажется, им важнее контроль.
4: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
5: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
4: Каждую минуту?
5: А система предлагает подождать талона 30 дней.
4: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
5: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
4: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
5: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
4: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
5: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
4: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
5: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
4: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
5: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
4: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
5: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
4: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
5: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
4: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
5: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
4: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
5: Боюсь, что ответа у системы нет.
4: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства. Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
7: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
6: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
7: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
6: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
6: 2.
7: До.
6: 3.
7: Тин.
6: 4.
7: Чар.
6: 5.
7: Пач.
6: 6.
7: Че.
6: 7.
7: Сат.
6: 8.
7: Ат.
6: 9.
7: Но.
6: 10.
7: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
10: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
9: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
11: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
9: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
11: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
9: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
13: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три...
12: Беларус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
13: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детские пособия.
12: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
13: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляю ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
12: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
14: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
12: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
15: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
12: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
17: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
9: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
18: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
9: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
18: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
9: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
9: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
20: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 2030 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: «Война навсегда». В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
21: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
1: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
22: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
1: На фоне двухнедельной серии ударов СУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
1: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
24: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
1: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
25: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
9: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения обвинения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
14: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
9: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
0: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
9: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
4: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
2: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
2: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. контракта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будете никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
2: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал, научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
10: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники.
7: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
10: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники, надо беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.

0: часто говорю там по беспилотникам, там, и хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие рэп, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
1: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
0: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам этого. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это, вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейкино под Самарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
5: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
4: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростали, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекс составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
6: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
4: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение.

0: Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров подмосковных Каледина и Электростали. Также прошедшей ночью атаки беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
4: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
5: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор. Молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
8: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле Прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
7: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
8: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
7: В холодильника? Ничего себе разброс.
8: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
7: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
8: Именно.
7: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
8: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
7: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
8: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
7: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
8: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
7: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
8: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
7: 85 граммов, да?
8: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
7: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
8: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
7: То есть формально закон не нарушен?
8: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
7: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
8: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
7: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
8: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
7: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
8: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
7: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
8: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
7: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
8: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
7: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
8: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
7: Ну да, у них запас прочности больше.
8: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
7: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
8: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
7: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
8: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
7: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
8: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
7: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
8: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
7: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
8: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
7: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
8: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
7: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
8: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
7: И каждое звено хочет заработать?
8: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
7: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговли стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
8: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
7: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
8: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
7: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
8: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
7: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
8: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
7: Он работает в минус.
8: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
7: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
8: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
7: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
8: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
7: А количество продуктов на полках остается прежним.
8: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
7: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
8: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
7: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
8: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
7: То есть грузы приходится пускать в обход?
8: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
7: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
8: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
7: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
8: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
7: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
8: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
7: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
8: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
7: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
8: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
7: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
8: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
7: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
8: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
7: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
13: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
12: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
14: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
12: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
15: Не, ну, может быть, выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
16: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
17: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
18: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
12: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
12: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
19: Вот я захотела, все, бросила всю работу, если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу, я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим, сын мне очень любит лес, и муж любит, все мы любим. Мы собираемся, семьей едем на машине.
12: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
13: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
12: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
20: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организации, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
12: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении, о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
22: У меня уже все погибли знакомые.
23: Да, у нас все там померли, все померли.
22: Да потому что на Краснолиманы все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
23: И Ромка Великов, все померли.
22: Нет, там именно штурма кинули нафиг всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, блин, дроном, не знаю.
23: Он молодец.
22: Я в подробности не вдавался, потому что, ну, они, вот буквально нафиг Через, нет, Ромка... через каждые два месяца до этого шли. Да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
23: просто.
22: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг это в тылы отправим, там, трактористам нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
21: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
0: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
21: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
1: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
21: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
4: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
5: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
24: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
6: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
24: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
6: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
24: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
7: 2.
8: До.
7: 3.
8: Тин.
7: 4.
8: Чар.
7: 5.
8: Пач.
7: 6.
8: Че.
7: 7.
8: Сат.
7: 8.
8: Ат.
7: 9.
8: Но.
7: 10.
8: Дас.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
3: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
9: Положение с обновленного законодательства о персональных данных, восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы, и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
2: Новости регионов на радиосигнал.
24: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
24: Все пойдет в Беларусь. Wildberries с ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
10: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
24: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
10: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
24: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу 2 крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
24: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
16: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
15: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
1: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
15: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
17: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
15: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
18: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
11: Невероятно!
2: но факт.
12: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
13: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
20: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на marketplace Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
19: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
20: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
19: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
0: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
4: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя.

0: Российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
0: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
4: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
6: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
5: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
7: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
5: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
8: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
5: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о

0: новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
5: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
4: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
5: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
4: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
5: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
4: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
5: Ну да, логично.
4: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
5: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
4: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
5: И что происходит, когда ставка растет?
4: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
5: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
4: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
5: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
4: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
5: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
4: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
5: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
4: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
5: А, то есть это не разовый платеж?
4: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
6: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
4: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
5: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
4: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
5: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
4: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
5: Ого! Разве это не город должен делать?
4: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
5: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
4: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
5: Ну да, когда слышно каждый чих.
4: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
5: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
4: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
5: И люди паркуются друг у друга на головах.
4: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
5: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
4: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
5: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
4: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
5: И никакой компенсации.
4: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
5: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
4: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
5: Звучит пугающе.
4: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
5: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
4: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
5: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
4: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
5: А если решишь уйти?
4: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
5: Ну да, ему деваться некуда.
4: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
5: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
4: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
5: На чем, например?
4: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
5: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
4: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
5: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
4: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
5: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
4: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
5: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
4: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
5: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
4: Да.
5: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
4: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
7: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
4: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
5: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
4: Без глобальных структурных реформ никто.
5: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
4: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе – демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
7: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
4: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
7: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
4: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
9: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
1: Важный сигнал.
10: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
11: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
10: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
12: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
10: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
13: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
10: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
14: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексы, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
3: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
15: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
16: Угу.
15: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
16: Но подожди.
15: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
16: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
15: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
16: Какая еще ловушка?
15: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
17: Но это деньги на старт.
15: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
16: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
15: Роскошь сидеть без копейки.
16: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
15: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
16: Да почему съедает-то?
15: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
16: Ну не сгущай краски.
15: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
16: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
15: Ага, базовое.
16: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
15: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
16: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
15: Знаю.
16: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
15: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
16: Зато самые важные доли.
15: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
16: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
15: Нет, но...
16: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
15: Угу.
16: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
18: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
16: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
18: Ой, давай без этого.
16: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
18: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
19: Бюджет не резиновый.
18: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
19: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
18: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
16: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
18: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
16: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
18: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание,
15: а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
16: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит $500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
15: И что с того?
16: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
15: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
16: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
15: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
16: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
15: Да ну?
16: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
15: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
16: Ну, это...
15: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
16: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
15: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
16: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
15: Угу, работает.
16: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
15: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
20: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
15: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
16: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
15: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
16: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
0: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Значит, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
1: Важный сигнал.
21: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
22: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на marketplace Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
21: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
22: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
21: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
23: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
24: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
25: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
26: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
27: Все, логистика здесь померла.
21: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов, а с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
2: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
21: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Белоруссии никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
0: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается. Пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна. Но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это, я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Значит, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
4: 12.
5: Бара.
4: 13.
5: Тера.
4: 14.
5: Чодага.
4: 15.
5: Пандрага.
4: 16.
5: Сола.
4: 17.
5: Сатрага.
4: 18.
5: Атара.
4: 19.
5: Унис.
4: 20.
5: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
21: Европе такое и не снилось. Названы профессии с самыми низкими зарплатами в Беларуси.
6: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
21: Такие данные опубликовал Билстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатель...
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
9: В Малорицком районе 64-летний мужчина погиб во время сельскохозяйственных работ на своем участке. По данным следствия, при работе с мотоблоком он подставил ногу под вращающуюся фрезу, нарушив технику безопасности. От полученных травм сельчанин скончался на месте. Его тело обнаружила супруга. Судмедэксперты зафиксировали 17 телесных повреждений и установили, что причиной смерти стала тяжелая травма таза и левой ноги, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока. Сотрудники МЧС пришли на помощь пострадавшим сразу в двух авариях в Минской области. В Крупском районе водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после того, как съехал в кювет и врезался в дерево. А в Логойском районе спасатели освободили женщину-водителя, зажатую в легковом автомобиле после столкновения двух машин. Оба пострадавших госпитализированы, еще двое пассажиров доставлены в больницу для осмотра. В Горецком районе выявили 56-летнего местного жителя, который незаконно приобретал окрашенное дизельное топливо у работников сельхозпредприятий. Мужчина использовал горючее для личных нужд, не имея необходимых разрешительных документов. Во время проверки правоохранители изъяли 1440 литров дизельного топлива общей стоимостью 3456 рублей. Гомель исключили из зоны радиоактивного загрязнения. С 1 января следующего года Гомель, а также Лунинец, Лельчицы и Ивье будут исключены из перечня населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. Всего из обновленного списка исключили 177 населенных пунктов и 33 объекта. При этом льготы на бесплатное питание для школьников на этих территориях сохранятся до июня следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
8: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
10: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
3: Важный сигнал.
21: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
0: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила. А вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники.
21: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
0: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо беспилотники.

0: Друг Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
1: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, и хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие рэп, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
0: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
4: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
6: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
5: Ага, на бумаге.
6: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
5: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
6: О, да. Система отреагировала моментально.
5: Чиновники просто спасают свои кресла.
6: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
5: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
6: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав.

0: А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
1: Прямо в ту самую поликлинику?
0: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
1: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
0: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
1: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
0: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
1: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
0: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
1: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
0: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
1: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
0: Да, 100%.
1: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
0: Это огромная цифра.
1: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
0: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
1: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
0: Это в районе 400 евро, да?
1: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
0: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
1: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
0: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
1: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
0: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
0: Угу.
1: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
0: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
0: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
0: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
0: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
0: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
0: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
0: Да, а обслуживание обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
0: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
0: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
0: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
0: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
0: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
0: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
0: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
0: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
0: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
0: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
5: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
4: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
5: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
4: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
8: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
7: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
9: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связались с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
7: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
9: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
7: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
10: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
11: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
10: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
11: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
10: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
11: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляю ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
10: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
12: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
10: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
13: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
10: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
15: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? в людей, особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
16: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
7: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
16: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
7: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
7: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
18: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения. Запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного, и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: «Война навсегда». В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
19: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
10: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
20: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
10: На фоне двухнедельной серии ударов СУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
10: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
22: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
10: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
0: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
7: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
12: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
7: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
1: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
7: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
23: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
2: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
23: Никто вам никаких гарантий не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
2: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе, причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
3: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься, о том, что это все обман, о том, что не будет никакого водилы, что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
2: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
4: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал, научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
15: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники.
5: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
15: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
5: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
15: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
5: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
15: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб «Вайлдберрис» в Новосемейкино под Самарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
0: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары...

0: 30 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
1: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров подмосковных Каледина и Электростали. Также прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
2: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
5: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
6: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
6: Лето.
7: Мосаме гарма.
6: Весна.
7: Бахар.
6: Осень.
7: Хизан.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы,

0: Никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
1: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
0: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
1: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
0: В холодильника? Ничего себе разброс.
1: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
0: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
1: Именно.
0: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
1: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
0: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
1: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
0: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
1: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
0: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
1: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
0: 85 граммов, да?
1: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
0: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
1: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
0: То есть формально закон не нарушен?
1: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
0: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
1: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
0: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
1: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
0: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
1: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
0: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
1: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
0: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? заморозить все тотальным указом.
1: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране, каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
0: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
2: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
0: Ну да, у них запас прочности больше.
2: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
0: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
2: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
0: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
2: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
0: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
2: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
0: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
2: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
0: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
2: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
0: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
2: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
0: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
2: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
0: И каждое звено хочет заработать?
2: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
0: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
2: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
0: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
2: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
0: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
2: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
0: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
2: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
0: Он работает в минус.
2: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
0: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
2: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги по факту создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. то есть работает печатный станок.
0: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
2: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
0: А количество продуктов на полках остается прежним.
2: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
0: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
2: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
0: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
2: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
0: То есть грузы приходится пускать в обход?
2: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
0: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
2: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
0: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
2: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
0: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
2: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
0: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
2: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
0: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
2: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
0: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
2: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
0: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
2: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
0: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда, они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
6: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
5: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
5: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
8: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
9: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
10: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
11: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
5: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
12: Вот я захотела, все, бросила всю работу. Если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу. Я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим. Сын мне очень любит лес. И муж любит. Все мы любим. Мы собираемся с семьей и едем на машине.
5: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
13: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
5: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
14: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организации, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
5: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении, о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
16: У меня уже все погибли знакомые.
17: Да, у нас все померли, все померли.
16: Да потому что на Краснолиманные все кидали, наверное. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
17: И Ромка Великов, все померли.
16: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
17: Он молодец.
16: Я в подробности не вдавался, нафиг, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет,
17: Ромка...
16: через каждые два месяца нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да, да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
17: просто.
16: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам, нафиг. Блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
15: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
18: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
15: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
19: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
15: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
20: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
21: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
2: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
1: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
22: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
1: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
22: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
1: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Учим пакистанский вместе. У.
0: учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
0: 2.
4: До.
0: 3.
4: Тин.
0: 4.
4: Чар.
0: 5.
4: Пач.
0: 6.
4: Че.
0: 7.
4: Сат.
0: 8.
4: Ат.
0: 9.
4: Но.
0: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
6: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Важный сигнал.
1: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
23: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
1: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
23: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
1: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
1: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Донбасс забрал лучших, армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Вскрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
8: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
15: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
19: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
15: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
9: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
15: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. И из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
10: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
3: Невероятно, но факт.
11: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
12: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на маркетплейс Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
5: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
12: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
5: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
13: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
14: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
24: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
25: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
26: Все, логистика здесь померла.
5: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
27: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
5: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
10: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
8: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 2022 года на фронте было 209.

0: тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
1: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 2022 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
2: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 2022 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
1: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
7: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
6: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
7: Стоп. Если работают оба, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
6: Звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
7: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
6: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
7: Логично.
6: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
7: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
6: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, расслабился и подписал договор.
7: И что происходит, когда ставка растет?
6: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не

0: не успевают.
1: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
0: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
1: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
0: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
1: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
0: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
1: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
0: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
1: А, то есть это не разовый платеж?
0: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
1: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
0: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
1: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
0: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
1: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
0: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
1: Ого! Разве это не город должен делать?
0: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
1: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
0: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
1: Ну да, когда слышно каждый чих.
0: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
1: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
0: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
1: И люди паркуются друг у друга на головах.
0: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
1: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
0: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
1: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
0: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
1: И никакой компенсации.
0: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
1: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
0: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
1: Звучит пугающе.
0: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
1: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
0: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
1: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
0: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
1: А если решишь уйти?
0: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
1: Ну да, ему деваться некуда.
0: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
1: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
0: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
1: На чем, например?
0: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
1: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
0: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
1: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
0: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
1: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
0: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
1: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
0: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
1: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
0: Да.
2: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
0: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
1: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
0: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
1: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
0: Без глобальных структурных реформ никто.
1: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
0: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
1: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
0: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
1: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
0: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
5: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные, говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
3: Важный сигнал.
6: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
7: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
6: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
8: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
6: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
9: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
6: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
13: Угу.
12: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
13: Но подожди.
12: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
13: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
12: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
13: Какая еще ловушка?
12: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
14: Но это деньги на старт.
12: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
14: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
12: Роскошь сидеть без копейки.
14: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
12: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
14: Да почему съедает-то?
12: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
13: Ну не сгущай краски.
12: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
13: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
12: Ага, базовое.
13: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
12: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
13: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
12: Знаю.
13: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
12: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
13: Зато самые важные доли.
12: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
13: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
12: Нет, но...
13: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
12: Угу.
13: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
12: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
13: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
12: Ой, давай без этого.
13: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
12: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
15: Бюджет не резиновый. Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
15: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
13: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
15: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
13: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
15: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
13: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
15: И что с того?
13: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
15: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
13: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
15: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
13: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
15: Да ну?
13: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
15: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
13: Ну, это...
15: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
13: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
15: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
13: Твоя логика ломается от цифр. ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
15: Угу, работает.
13: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
15: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
15: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
13: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
15: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
13: До встречи.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
16: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже 1/2 года пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять? Ректором будет или директором этого центра? Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Женщин, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
11: Важный сигнал.
17: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
18: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на маркетплейс Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
17: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
18: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
17: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
19: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
20: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
21: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
22: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
23: Все, логистика здесь померла.
17: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов, а с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
24: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
17: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Белоруссии никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
16: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается. Пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. женщин, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет. И это тоже не химия и не физика.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодаха.
0: 15.
1: Пандраха.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатраха.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
17: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
18: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
17: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
2: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
17: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
5: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
7: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
25: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
26: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
17: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Малорицком районе 64-летний мужчина погиб во время сельскохозяйственных работ на своем участке. По данным следствия, при работе с мотоблоком он подставил ногу под вращающуюся фрезу, нарушив технику безопасности. От полученных травм сельчанин скончался на месте. Его тело обнаружила супруга. Судмедэксперты зафиксировали 17 телесных повреждений и установили, что причиной смерти стала тяжелая травма таза и левой ноги, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока. Сотрудники МЧС пришли на помощь пострадавшим сразу в двух авариях в Минской области. В Крупском районе водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после того, как съехал в кювет и врезался в дерево. А в Логойском районе спасатели освободили женщину-водителя, зажатую в легковом автомобиле после столкновения двух машин. Оба пострадавших госпитализированы, еще двое пассажиров доставлены в больницу для осмотра. В Горецком районе выявили 56-летнего местного жителя, который незаконно приобретал окрашенное дизельное топливо у работников сельхозпредприятий. Мужчина использовал горючее для личных нужд, не имея необходимых разрешительных документов. Во время проверки правоохранители изъяли 1440 литров дизельного топлива общей стоимостью 3456 рублей. Гомель исключили из зоны радиоактивного загрязнения. С 1 января следующего года Гомель, а также Лунинец, Лельчицы и Ивье будут исключены из перечня населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. Всего из обновленного списка исключили 177 населенных пунктов и 33 объекта. При этом льготы на бесплатное питание для школьников на этих территориях сохранятся до июня следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
8: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Ну, надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
3: Важный сигнал.
17: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
9: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила. А вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотником и обнулит в мире все эти беспилотники.
17: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
9: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
17: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
9: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю,

0: Нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
3: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
5: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
4: Ага, на бумаге.
5: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
4: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
5: О, да. Система отреагировала моментально.
4: Чиновники просто спасают свои кресла.
5: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
4: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
5: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
4: Прямо в ту самую поликлинику?
5: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
4: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
5: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
4: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
5: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
4: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент.

0: инструмент выявления недовольных.
1: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
1: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
1: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
1: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
1: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
1: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
1: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
1: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
1: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
0: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
1: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
1: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
1: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
1: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
1: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
0: И как тогда их чинят сейчас?
1: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
0: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
1: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
0: Жесть.
1: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
0: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
1: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
0: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
1: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
0: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
1: Угу.
0: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
1: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
0: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
1: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
0: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
1: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
0: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
1: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
0: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
1: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
0: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
1: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
0: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
1: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
0: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
1: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
0: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
1: Кажется, им важнее контроль.
0: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
1: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
0: Каждую минуту?
1: А система предлагает подождать талона 30 дней.
0: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
1: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
0: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
1: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
0: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
1: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
0: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
1: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
0: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
1: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
0: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
1: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
0: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
1: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
0: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
1: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
0: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
1: Боюсь, что ответа у системы нет.
0: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
5: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
4: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
5: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
4: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
3: 2.
5: До.
3: 3.
5: Тин.
3: 4.
5: Чар.
3: 5.
5: Пач.
3: 6.
5: Че.
3: 7.
5: Сат.
3: 8.
5: Ат.
3: 9.
5: Но.
3: 10.
5: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
7: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
6: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
8: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
6: «Интеграл» до СВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
8: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
6: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
10: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
9: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
10: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
9: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
10: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивают, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляю ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
9: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
11: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
9: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
12: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
9: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
14: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
6: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
15: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
6: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
15: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
6: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
6: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
17: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 2030 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: «Война навсегда». В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация, похоже, окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
18: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
9: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
19: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
9: На фоне двухнедельной серии ударов СУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
20: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
9: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
21: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
9: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
22: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
6: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
11: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
6: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту, и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
0: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
6: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
2: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
1: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
2: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
1: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. контракта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
4: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
1: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
7: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
24: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники.
23: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
24: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
23: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
24: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
23: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
24: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейкино под Самарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
10: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
8: А О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб

0: Два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаки беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
4: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
5: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор. Молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
8: Но вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
7: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого

0: индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
1: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
0: В холодильника? Ничего себе разброс.
1: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
0: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
1: Именно.
0: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
1: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
0: Ну, то, без чего физически невозможно обойтись.
1: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
0: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
1: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шринкфляция.
0: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
1: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
0: 85 граммов, да?
1: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
0: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
1: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
0: То есть формально закон не нарушен?
1: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
0: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шринкфляции исчерпан?
1: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
0: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
1: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
0: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
1: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
0: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
1: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
0: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
1: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
0: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
1: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
0: Ну да, у них запас прочности больше.
1: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
0: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
1: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
0: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
1: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
0: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
1: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
2: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
1: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
2: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
1: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
2: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
1: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
2: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
1: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
2: И каждое звено хочет заработать?
1: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
2: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
1: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
2: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
1: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
2: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
1: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
2: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
1: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
2: Он работает в минус.
1: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
2: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
1: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
2: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
1: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
2: А количество продуктов на полках остается прежним.
1: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
2: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
1: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
2: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
1: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
2: То есть грузы приходится пускать в обход?
1: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
2: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
1: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
2: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
1: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
2: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
1: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
2: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
1: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
2: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
1: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
2: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
1: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
2: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
1: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
2: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
8: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
7: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
9: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
7: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
10: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
11: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
12: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
13: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
7: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
14: Вот я захотела, все, бросила всю работу. Если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу. Я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим. Сын мне очень любит лес. И муж любит. Все мы любим. Мы собираемся, с семьей едем на машине.
7: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
8: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
7: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
15: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
7: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении, о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
17: У меня уже все погибли знакомые.
18: Да, у нас все померли, все померли.
17: Да потому что на Краснолиманные все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
18: И Ромка Великов, все померли.
17: Нет, там именно штурма кинули нафиг всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, блин, дроном, вот, не знаю.
18: Вот, нафиг. Он молодец.
17: Я в подробности не вдавался, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет, Ромка... через каждые два месяца шли. Да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
18: просто.
17: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг это в тылы отправим, там, трактористам нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
16: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
19: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
16: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
20: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
16: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
22: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
0: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
23: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
1: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
23: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за 2 с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
1: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
23: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
2: Эк.
6: 2.
2: До.
6: 3.
2: Тин.
6: 4.
2: Чар.
6: 5.
2: Пач.
6: 6.
2: Че.
6: 7.
2: Сат.
6: 8.
2: Ат.
6: 9.
2: Но.
6: 10.
2: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
21: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
3: Положение с обновленного законодательства о персональных данных, воспринятые гражданам и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
5: Регионов на радиосигнал.
23: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Важный сигнал.
23: Все пойдет в Беларусь. Wildberries с ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
4: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
23: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
4: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
23: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
23: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
10: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
16: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
11: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
16: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
12: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
16: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
24: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
6: Невероятно!
7: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
8: Радиосигнал 666 АМ.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Важный сигнал.
14: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
15: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на marketplace Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
14: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
15: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
14: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
17: Все, в Электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
18: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
19: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
20: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
22: Все, логистика здесь померла.
14: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
25: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
14: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
24: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
10: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
16: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
11: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
16: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не

0: почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
5: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
4: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
5: Стоп. Если работают оба, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
4: Звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
5: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
4: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
5: Логично.
4: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
5: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
4: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, расслабился и подписал договор.
5: И что происходит, когда ставка растет?
4: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
5: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
4: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
5: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, не отдавать лишнее.
4: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
5: Страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
4: От 0,2 до половины

0: процента от остатка долга каждый год.
1: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
0: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
1: А, то есть это не разовый платеж?
0: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
2: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
0: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
1: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
0: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
2: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
0: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
2: Ого! Разве это не город должен делать?
0: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
2: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
0: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
2: Ну да, когда слышно каждый чих.
0: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
2: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
0: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
2: И люди паркуются друг у друга на головах.
0: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
2: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
0: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
2: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
0: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
2: И никакой компенсации.
0: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
2: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
0: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
2: Звучит пугающе.
0: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
1: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, потере квартиры.
0: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
1: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
0: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
1: А если решишь уйти?
0: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
2: Ну да, ему деваться некуда.
0: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
1: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
0: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
1: На чем, например?
0: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
2: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
0: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
1: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
0: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
1: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
0: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
1: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
0: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
1: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
0: Да.
2: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
0: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
1: Слушай, если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
0: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономике. Если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
1: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
0: Без глобальных структурных реформ никто.
1: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
0: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
1: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
0: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
1: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
0: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
5: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные, говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
3: Важный сигнал.
6: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
7: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
6: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
8: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
6: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
9: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
6: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте Контроль качества. Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
12: Угу.
11: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
12: Но подожди.
11: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
12: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
11: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
12: Какая еще ловушка?
11: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
13: Но это деньги на старт.
11: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
13: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
11: Роскошь сидеть без копейки.
12: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
11: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
12: Да почему съедает-то?
11: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
12: Ну не сгущай краски.
11: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
12: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. ни копейки из кармана семьи.
14: Ага, базовая.
12: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
14: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
12: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
14: Знаю.
12: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
14: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
12: Зато самые важные доли.
14: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
12: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
14: Нет, но...
12: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
14: Угу.
12: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
14: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
12: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
14: Ой, давай без этого.
12: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
14: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
15: Бюджет не резиновый.
14: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500, средняя зарплата 800.
15: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
14: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
14: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
14: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
14: И что с того?
12: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
14: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
12: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
14: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
12: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
14: Да ну?
12: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
14: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
12: Ну, это...
14: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
12: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
14: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
12: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
14: Угу, работает.
12: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
14: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
16: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
14: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана.
11: и платить придется очень дорого.
12: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
11: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
12: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
17: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Значит, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
3: Важный сигнал.
18: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
19: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на маркетплейс Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
18: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
19: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
18: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
20: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
21: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
22: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
23: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
24: Все, логистика здесь померла.
18: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов, а с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
0: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случая форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
18: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
17: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается. Пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна. Но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Значит, не вас. Я имею в виду себя. Я же истфак заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
2: Гяра.
1: 12.
2: Бара.
1: 13.
2: Тера.
1: 14.
2: Чодага.
1: 15.
2: Пандрага.
1: 16.
2: Сола.
1: 17.
2: Сатрага.
1: 18.
2: Атара.
1: 19.
2: Унис.
1: 20.
2: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
23: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
18: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
5: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
18: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
7: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
8: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
9: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
24: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
18: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Малорицком районе 64-летний мужчина погиб во время сельскохозяйственных работ на своем участке. По данным следствия, при работе с мотоблоком он подставил ногу под вращающуюся фрезу, нарушив технику безопасности. От полученных травм сельчанин скончался на месте. Его тело обнаружила супруга. Судмедэксперты зафиксировали 17 телесных повреждений и установили, что причиной смерти стала тяжелая травма таза и левой ноги, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока. Сотрудники МЧС пришли на помощь пострадавшим сразу в двух авариях в Минской области. В Крупском районе водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после того, как съехал в кювет и врезался в дерево. А в Логойском районе спасатели освободили женщину-водителя, зажатую в легковом автомобиле после столкновения двух машин. Оба пострадавших госпитализированы, еще двое пассажиров доставлены в больницу для осмотра. В Горецком районе выявили 56-летнего местного жителя, который незаконно приобретал окрашенное дизельное топливо у работников сельхозпредприятий. Мужчина использовал горючее для личных нужд, не имея необходимых разрешительных документов. Во время проверки правоохранители изъяли 1440 литров дизельного топлива общей стоимостью 3456 рублей. Гомель исключили из зоны радиоактивного загрязнения. С 1 января следующего года Гомель, а также Лунинец, Слельчицы и Ивье будут исключены из перечня населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. Всего из обновленного списка исключили 177 населенных пунктов и 33 объекта. При этом льготы на бесплатное питание для школьников на этих территориях сохранятся до июня следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
10: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
3: Важный сигнал.
18: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
13: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники.
18: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
13: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками. Против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
18: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
11: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие рэп, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
18: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал».

0: соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
3: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
2: Ага, на бумаге.
3: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
2: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
3: О, да. Система отреагировала моментально.
2: Чиновники просто спасают свои кресла.
3: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
2: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
3: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
2: Прямо в ту самую поликлинику?
3: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
2: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
3: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
2: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
3: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
2: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
3: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
2: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
3: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
2: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
3: Да, 100%.
2: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
3: Это огромная цифра.
2: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
3: И причина этого кадрового голода, она предельно проста.

0: Это экономика.
1: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
0: Это в районе 400 евро, да?
1: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
0: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
1: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
0: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
1: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
0: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
0: Угу.
1: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
0: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
0: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
0: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
0: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
0: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
0: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
0: Да, а обслуживание... Служат их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
0: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
0: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
0: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
0: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
0: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
0: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
0: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
0: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
0: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
0: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут «сердечно-сосудистое заболевание». А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
5: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
4: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
5: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
4: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
9: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
8: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
10: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
8: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
10: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
8: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
12: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
11: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
12: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
11: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
12: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляю ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
11: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
13: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
11: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
14: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
11: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
16: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
8: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
17: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
8: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
17: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
8: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
8: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
19: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 2030 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: «Война навсегда». В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация, похоже, окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
20: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
11: Это заявление члена комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
21: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
11: На фоне двухнедельной серии ударов СУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
11: Фраза члена комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
23: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
11: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
24: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
8: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
13: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
8: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
0: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
8: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
2: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
1: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
2: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
1: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Минска. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
4: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
1: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал, научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то
5: важный сигнал.
9: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
10: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотником и обнулит в мире все эти беспилотники.
9: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
10: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники надо, беспилотники. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
9: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
10: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там и хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие рэп, там никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
9: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
10: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это, вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейке на Подсамаре, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
16: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
14: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростали, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекс составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
17: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
14: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров подмосковных Каледина и Электростали. Также прошедшей ночью атаки беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
3: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
14: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад «Wildberries» в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам «Wildberries» стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за «Wildberries» подорожали товары и на «Озон». При этом логистическая инфраструктура «Озона» пока не пострадала.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
10: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает. Не надо нам этого. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека,

0: Учим пакистанский вместе.
1: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
5: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
4: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
5: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
4: В холодильника? Ничего себе разброс.
5: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
4: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
5: Именно.
4: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
5: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
4: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
5: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
4: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
5: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
4: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
5: Да-да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
4: 85 граммов, да?
5: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
4: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
5: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
4: То есть формально закон не нарушен?
5: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
4: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
5: Ну, тогда в дело вступает второй.

0: Инструмент скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
1: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
0: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
1: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
0: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
1: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
0: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
1: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
0: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
1: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
0: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
1: Ну да, у них запас прочности больше.
0: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
1: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
0: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
1: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
0: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
1: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
0: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
1: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты?
0: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
1: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
0: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
1: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
0: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
1: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
0: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
1: И каждое звено хочет заработать?
0: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
1: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
0: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
1: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
0: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
1: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
0: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
1: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
0: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
1: Он работает в минус.
0: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
1: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
0: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
1: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
0: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
1: А количество продуктов на полках остается прежним.
0: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
1: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
0: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
1: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
0: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
1: То есть грузы приходится пускать в обход?
0: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
1: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
0: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
1: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
0: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
1: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
0: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
1: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
0: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
1: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
0: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
1: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шрингфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
0: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
1: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
0: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
1: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
5: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
4: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
6: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
4: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
7: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
8: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
9: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
10: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
4: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
11: Вот я захотела, все, бросила всю работу. Если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу. Я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим. Сын мне очень любит лес. И муж любит. Все мы любим. Мы собираемся с семьей и едем на машине.
4: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
5: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
4: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
12: Есть замечательный документ, санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть, и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная молва считает съедобными, тоже входят в этот список.
4: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении, о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
14: У меня уже все погибли знакомые.
15: Да, у нас все померли, все померли.
14: Да потому что на Краснолиманные все кидали, Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
15: И Ромка Великов, все померли.
14: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, блин, дроном,
15: просто,
14: не знаю.
15: Он молодец.
14: Я в подробности не вдавался, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через каждые 2 месяца до этого шли. Да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
15: просто.
14: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг это в тылы отправим, там трактористам нафиг. Блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
13: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
16: 2 недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только 2 – в закрытом цинке или инвалидом.
13: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
17: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
13: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
19: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
21: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
20: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
22: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связались с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
20: «Интеграл» ДСВО считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
22: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под тот под все минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
20: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сад.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
18: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
3: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
20: В Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
6: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
20: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
6: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
20: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
20: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Донбасс забрал лучших, армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
23: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
8: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
17: приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в местных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
8: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 2022 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
5: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 2022 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
8: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
9: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
2: Невероятно, но факт.
10: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Wildberries в Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
11: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на маркетплейс Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
4: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
11: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
4: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
12: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
15: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
24: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
25: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
26: Все, логистика здесь померла.
4: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
27: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
4: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
9: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
23: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
8: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
17: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
8: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
5: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
8: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
0: чем пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
6: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов

0: Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
1: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
0: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
1: Ну да, логично.
0: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
1: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
0: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
1: И что происходит, когда ставка растет?
0: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
1: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
0: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
1: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
0: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
1: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
0: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
1: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
0: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
1: А, то есть это не разовый платеж?
0: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
1: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
0: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
1: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
0: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
1: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
0: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
1: Ого! Разве это не город должен делать?
0: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
1: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
0: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
1: Ну да, как

0: Да слышно каждый чих.
1: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
0: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
1: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичей, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
0: И люди паркуются друг у друга на головах.
1: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
0: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
1: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
0: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
1: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
0: И никакой компенсации.
1: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
0: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
1: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
0: Звучит пугающе.
1: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
0: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
1: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
0: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
1: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
0: А если решишь уйти?
1: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
0: Ну да, ему деваться некуда.
1: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
0: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
1: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
0: На чем, например?
1: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
0: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
1: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
0: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
1: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
0: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
1: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
0: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
1: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
0: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
1: Да.
2: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
1: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
2: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
1: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
2: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
1: Без глобальных структурных реформ никто.
2: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
1: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
2: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
1: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
2: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
1: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
5: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важная вещь. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные, говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
3: Важный сигнал.
6: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
7: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
6: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
8: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
6: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту, и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
9: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительно всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
6: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
12: Угу.
11: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
12: Но подожди.
11: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
13: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
11: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
13: Какая еще ловушка?
11: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
14: Но это деньги на старт.
11: В коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. года. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
13: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
11: Роскошь сидеть без копейки.
13: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
11: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
13: Да почему съедает-то?
11: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
13: Ну не сгущай краски.
11: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
13: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
11: Ага, базовое.
13: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
11: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
13: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
11: Знаю.
13: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
11: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
13: Зато самые важные доли.
11: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
13: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
11: Нет, но...
13: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
11: Угу.
13: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
11: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
13: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
11: Ой, давай без этого.
13: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
12: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
15: Бюджет не резиновый.
12: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
12: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
13: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
12: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
13: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
12: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
13: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
12: И что с того?
13: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
12: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
13: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
12: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
13: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
12: Да ну?
13: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
12: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
13: Ну, это...
12: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
13: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
12: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты.
11: И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
13: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
11: Угу, работает.
13: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
11: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
15: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
11: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
13: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
11: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
13: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
16: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже 1/2 года пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Женщина, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
3: Важный сигнал.
17: выезд Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
18: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на маркетплейс Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
17: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
18: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
17: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
19: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
20: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
21: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
22: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
23: Все, логистика здесь померла.
17: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов. А с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
24: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
17: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
16: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается. Пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять? Ректором будет или директором этого центра? Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Наталья Владимировна, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Женщина, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодаха.
0: 15.
1: Пандраха.
0: 16.
1: Солаха.
0: 17.
1: Сатраха.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
2: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
17: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
5: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
17: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
7: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
25: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
26: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
27: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
17: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Малорицком районе 64-летний мужчина погиб во время сельскохозяйственных работ на своем участке. По данным следствия, при работе с мотоблоком он подставил ногу под вращающуюся фрезу, нарушив технику безопасности. От полученных травм сельчанин скончался на месте. Его тело обнаружила супруга. Судмедэксперты зафиксировали 17 телесных повреждений и установили, что причиной смерти стала тяжелая травма таза и левой ноги, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока. Сотрудники МЧС пришли на помощь пострадавшим сразу в двух авариях в Минской области. В Крупском районе водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после того, как съехал в кювет и врезался в дерево. А в Логойском районе спасатели освободили женщину-водителя, зажатую в легковом автомобиле после столкновения двух машин. Оба пострадавших госпитализированы, еще двое пассажиров доставлены в больницу для осмотра. В Горецком районе выявили 56-летнего местного жителя, который незаконно приобретал окрашенное дизельное топливо у работников сельхозпредприятий. Мужчина использовал горючее для личных нужд, не имея необходимых разрешительных документов. Во время проверки правоохранители изъяли 1440 литров дизельного топлива общей стоимостью 3456 рублей. Гомель исключили из зоны радиоактивного загрязнения. С 1 января следующего года Гомель, а также Лунинец, Лельчицы и Ивье будут исключены из перечня населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. Всего из обновленного списка исключили 177 населенных пунктов и 33 объекта. При этом льготы на бесплатное питание для школьников на этих территориях сохранятся до июня следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
8: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Ну, надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
3: В Важный сигнал.
17: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
16: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила. А вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотником и обнулит в мире все эти беспилотники.
17: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
16: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники, надо беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать, падают, взрываются там и так далее.
17: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
16: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
17: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
9: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
11: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
10: Ага, на бумаге.
11: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
10: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
11: О, да. Система отреагировала моментально.
10: Чиновники просто спасают

0: просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
1: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав, а дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
0: Прямо в ту самую поликлинику?
1: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
0: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
1: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
0: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
1: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
1: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
1: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
1: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
1: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
1: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
1: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
1: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
1: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
1: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
0: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
1: Угу.
0: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
1: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
1: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
1: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
1: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
1: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии.

0: за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
0: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
0: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
0: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
0: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
0: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
0: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
0: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
0: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
0: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
0: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
0: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
0: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
5: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
4: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. «Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций», — сказал Шмыгаль.
5: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
4: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
9: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
8: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
10: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связались с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
8: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
10: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
8: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании и предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
11: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
12: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
11: Белорус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
12: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детские пособия.
11: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
12: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляю ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
11: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
13: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
11: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
14: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
11: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
16: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальный, ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да, в людей, особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
17: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
8: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
17: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
8: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше. Иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
8: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
19: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: «Война навсегда». В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
20: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
11: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
21: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
11: На фоне двухнедельной серии ударов СУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
11: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
23: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
11: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
0: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
8: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
13: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
8: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
1: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
8: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
2: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
3: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никаких гарантий не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
3: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем, вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься, о том, что это все обман, о том, что не будет никакого водилы, что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
3: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет. Это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал, научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
7: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
16: Если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники.
9: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
16: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники, надо беспилотники. А если кто-то умный возьмет в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
9: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
16: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
9: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
16: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейкино под Самарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
10: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
7: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекс составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
12: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
7: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростале. Также прошедшей ночью атаки беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
14: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
7: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала. Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о недопущении превращения Академии интеллектуальных технологий в рядовой вуз.
16: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
7: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
7: Лето.
17: Мосаме гарма.
7: Весна.

0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
1: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
0: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
1: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
0: В холодильника? Ничего себе разброс.
1: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
0: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
1: Именно.
0: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
1: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
0: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
1: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
0: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
1: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
0: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
1: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или…
0: 85 граммов, да?
1: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
0: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
1: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
0: То есть формально закон не нарушен?
1: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
0: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
1: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
0: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
1: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
0: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
1: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
0: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
1: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.

0: отказами.
1: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государство просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
0: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
1: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
2: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
3: Ну да, у них запас прочности больше.
2: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
3: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
2: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
4: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
2: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
4: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
2: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
3: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
2: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
3: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
2: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
3: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
2: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
3: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
2: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
3: И каждое звено хочет заработать?
2: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
3: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
2: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
3: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
2: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
3: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
2: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
3: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
2: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
3: Он работает в минус.
2: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию. Но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
3: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
2: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
3: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
2: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
3: А количество продуктов на полках остается прежним.
2: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
3: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
2: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
3: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
2: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
3: То есть грузы приходится пускать в обход?
2: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
3: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
2: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
3: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
2: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
3: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
2: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
3: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
2: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
3: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
2: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
3: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
2: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
3: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
2: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
3: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
8: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
7: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
9: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
7: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
10: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
11: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
12: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
13: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
7: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Жертвы мухомора. В лесах Беларуси в разгаре грибной сезон. Какие грибы могут убить?
14: Вот я захотела, все, бросила всю работу. Если особенно грибы пошли. Я бросаю всю работу. Я работаю завтра, сделаю послезавтра. А гриб сегодня есть, завтра нету. И я бегу в лес. С подругой ходим, дочкой ходим. Сын мне очень любит лес. И муж любит. Все мы любим. Мы собираемся с семьей и едем на машине.
7: Так о своем хобби рассказывает пенсионерка Валентина. Женщина признается, для нее сбор грибов не просто запас еды на зиму, а отдушина – сочетание отдыха и пользы. Однако Минздрав предупреждает, что грибничество в Беларуси не раз заканчивалось трагедией.
15: Житель Минска собрал в лесопарке грибы, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Выяснилось, что среди грибов была бледная поганка – один из опаснейших грибов, съев который можно умереть.
7: Чтобы в корзины со съедобными грибами не попали ядовитые, важно быть внимательным и знать, какие грибы можно брать, а какие лучше оставить в лесу, предупреждает научный сотрудник Института леса Беларуси Игорь Маховик.
16: Есть замечательный документ, санитарные и эпидемиологические требования для организации, осуществляющих заготовку грибов. Так? Он содержит у себя несколько хороших приложений. Ну, это приложение с списком видов съедобных грибов, которые у нас в Беларуси есть и разрешены к заготовке, закупке и переработке. И приложение, содержащее несъедобные и ядовитые виды грибов. Некоторые виды, которые народная волна считает съедобными, тоже входят в этот список.
7: По словам эксперта, всего в лесах Беларуси растет примерно 200 видов грибов. Около 40 из них ядовитые. Самые опасные – бледная поганка, мухомор и ложный опенок. Важно, при появлении первых симптомов отравления обязательно сразу же обратиться к врачу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении, о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
18: У меня уже все погибли знакомые.
19: Да, у нас все там померли, все померли.
18: Да потому что на Краснолиманные все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
19: И Ромка Великов, все померли.
18: Нет, там именно штурма кинули нафиг всех, ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
19: Он молодец.
18: Я в подробности не вдавался, потому что, ну, они, вот буквально нафиг, через, нет,
19: Ромка...
18: через каждые два месяца нафиг,
19: да,
18: вот до этого,
19: да,
18: нафиг,
19: да,
18: шли.
19: Да, да.
18: Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
19: просто.
18: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам, нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь, да.
17: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
20: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
17: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
21: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
17: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Министр обороны Виктор Хренин о приоритетах новой госпрограммы вооружения армии.
23: Мы доложили президенту итог выполнения госпрограммы вооружения прошлой пятилетки, 2021-2025 год. И самое важное, что мы в цифрах не буду все называть, но мы не просели, а наоборот добавили. Именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Конечно же, мы должны стремиться там к 100%, но я считаю, что, у нас сегодня около 45% современных образцов вооружения, это чего мы достигли, это принцип разумной достаточности. Что касается программы новой, следующую пятилетку, которая сегодня была доложена президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Она будет носить, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять Это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш главнокомандующий, что мы живем на нашей земле. Это лесисто-болотистая местность. Мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно становится это развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Это даже не обсуждается, что это заложено в программе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
1: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощение порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
0: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
2: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
0: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
2: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, собственно, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
0: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
5: 2.
3: До.
5: 3.
3: Тин.
5: 4.
3: Чар.
5: 5.
3: Пач.
5: 6.
3: Че.
5: 7.
3: Сат.
5: 8.
3: Ат.
5: 9.
3: Но.
5: 10.
3: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
22: Директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев о том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон.
6: Положение обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданам, и бизнесом, они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. И об этом вот свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90% как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.
5: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Житковичском районе продолжают тушить крупный лесной пожар. К тушению дополнительно привлекли вертолет Ми-8. За два дня авиация МЧС выполнила 115 сбросов воды общим объемом около 290 тонн. Общий налет вертолетов составил 19 часов. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Мужчина застрял в 10-метровом колодце в Барановичском районе. В деревне Гордеечки мужчина чистил питьевой колодец, но не смог самостоятельно выбраться наружу. Когда спасатели прибыли на место, он находился на глубине около 10 метров по пояс в воде. Сотрудники МЧС подняли мужчину с помощью спасательного пояса и веревки. После осмотра медиками госпитализация ему не понадобилась. В Мстиславском районе задержали браконьера, который незаконно выловил 740 широкопалых раков, занесенных в Красную книгу Беларуси. Мужчина использовал 17 раколовок и добыл 24,5 килограмма раков. Ущерб окружающей среде оценили в 3330 базовых величин, что составляет 149 850 рублей. По данным следствия, нарушитель сознательно занимался незаконным промыслом и использовал раков как своеобразную живую валюту для оплаты различных услуг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Бобруйске повторно выставили на аукцион недостроенный четырехэтажный жилой дом на улице Горелика. После несостоявшихся торгов его стартовая цена снизилась с миллиона с лишним до 224 тысяч рублей. Сразу в 5 раз. Здание площадью более 4400 квадратных метров находится в плохом состоянии и требует серьезных вложений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Важный сигнал.
0: Все пойдет в Беларусь. Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
8: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
0: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
8: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
0: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
0: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
12: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 2022 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 2022 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
24: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 2022 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 2025 уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
12: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
25: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
12: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 2022 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
26: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 2022 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
12: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
13: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
14: Невероятно, но факт.
15: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
7: Радиосигнал 666 АМ.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
17: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на маркетплейс Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
1: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
17: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
1: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
18: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
19: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо, здесь нихуя не потушишь.
20: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
21: Ебать, отсюда жар чувствуется.
23: Все, логистика здесь померла.
1: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов, а с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
27: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
1: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Беларуси никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
13: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
12: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
24: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
12: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт поживает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
25: Приток контрактников больше не спасает положение. В 25-м году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
12: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
26: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
12: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов. Им предлагают так называемую льготную ставку 8% годовых.
8: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
6: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
8: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
6: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
8: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
6: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике

0: банка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
1: И что происходит, когда ставка растет?
0: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей. А при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
1: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
0: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
1: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
0: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
1: Ну слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
0: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
1: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
0: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
1: А, то есть это не разовый платеж?
0: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
1: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
0: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
1: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
0: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
1: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
0: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
1: Ого! Разве это не город должен делать?
0: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
1: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
0: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
1: Ну да, когда слышно каждый чих.
0: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
1: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
0: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
1: И люди паркуются друг у друга на головах.
0: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
1: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
0: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи.

0: А есть ведь еще проблема долгостроев.
1: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
0: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
1: И никакой компенсации.
0: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
1: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
0: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
1: Звучит пугающе.
0: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
1: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
0: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
1: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
0: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
1: А если решишь уйти?
0: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
1: Ну да, ему деваться некуда.
0: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
1: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
0: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
1: На чем, например?
0: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающее, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
1: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
0: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
1: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
0: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
1: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
0: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
1: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
0: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
1: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
0: Да.
2: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
0: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
1: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
0: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
1: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
0: Без глобальных структурных реформ никто.
1: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
0: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
1: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
0: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
1: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
0: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков, покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева о том, во сколько оценивается национальное богатство Республики Беларусь.
5: Мы посчитали национальное богатство Республики Беларусь и составили баланс активов и пассивов. Это тоже очень важные вещи. То есть это информация о том, чем владеет Республика Беларусь. Это сделано в первый раз. На конец 2023 года национальное богатство Республики Беларусь составило более 1,6 триллиона рублей за истекший период. Что касается новых показателей, то, например, мы посчитали вклад креативной экономики в ВВП. То есть это то, что сделано интеллектом и творчеством людей. Это IT, это дизайн, это культура, это искусство. Эта доля составила 5% при экспериментальном расчете. И ключевое, о чем говорят эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний.
3: Важный сигнал.
6: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
7: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
6: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
8: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
6: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
9: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
6: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
10: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 2030 года и конкретно гособоронзаказа на 2026 год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой 4-й уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
12: Угу.
11: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
12: Но подожди.
11: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
12: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
11: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
12: Какая еще ловушка?
11: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
13: Но это деньги на старт.
11: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
12: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
11: Роскошь сидеть без копейки.
12: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
11: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
12: Да почему съедает-то?
11: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
12: Ну не сгущай краски.
11: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
12: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
11: Ага, базовое.
12: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
11: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
12: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
11: Знаю.
12: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
11: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
12: Зато самые важные доли.
11: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
12: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
11: Нет, но...
12: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
11: Угу.
12: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
5: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
12: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
5: Ой, давай без этого.
12: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
5: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
14: Бюджет не резиновый.
5: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми.
11: и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
12: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
11: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
11: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
11: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
11: И что с того?
12: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
11: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
12: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
11: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
12: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
11: Да ну?
12: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
11: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
12: Ну, это...
11: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
12: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
11: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
12: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
11: Угу, работает.
12: Понятная языковая среда. предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
11: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
11: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
12: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
11: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
12: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
15: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается, пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже 1/2 пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Значит, не вас, я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет занять. И это тоже не химия и не физика.
3: Важный сигнал.
16: Wildberries Беларуси в опасности. Минский бизнес-союз обратился в Минэкономики за помощью.
17: Просим провести рабочее совещание по оценке сложившейся ситуации и реализации плана совместных действий по минимизации последствий для белорусских предпринимателей, а также выработке механизма воздействия на marketplace Wildberries на уровне высшего руководства Республики Беларусь, в том числе дипломатическим путем.
16: Это фрагмент из письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, которые направили в Министерство экономики Белоруссии в связи с атаками беспилотников на склады маркетплейса Wildberries в разных городах России. В письме сказано, что на складах маркетплейса могут хранить товары до 22 тысяч белорусских субъектов хозяйствования.
17: При этом сторонами по публичному договору с маркетплейсом выступает белорусское юрлицо. В итоге белорусские продавцы не имеют никакой возможности влиять на сохранность своих товаров на складах маркетплейса Wildberries в Российской Федерации и не имеют никаких прямых договорных отношений с владельцами данных складов. То есть и надеяться хоть на какую-то компенсацию в случае ущерба предприниматели не могут.
16: Напомним, с 18 июля вооруженные силы Украины последовательно наносят удары по логистическим объектам российского маркетплейса. По последним данным, под удары попали уже 15 объектов Wildberries. 13 из них уничтожены полностью. Только под Самарой дотла сгорело около 160 тысяч квадратных метров помещений со всем товаром.
18: Все, в электростале больше Wildberries'а не будет. От одного угла до другого горит все полностью.
19: Жесть началась, что-то вообще полыхает, блядь. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь нихуя не потушишь.
20: Ебать, да ну нахуй! Ебать!
21: Ебать. Отсюда жар чувствуется.
22: Все, логистика здесь померла.
16: Точную общую сумму ущерба пока никто не называет, но еще после первых двух атак потери продавцов оценивали примерно в 2 миллиарда долларов, а с тех пор число пораженных складов выросло в разы, говорят эксперты. И если некоторые российские предприниматели могут рассчитывать хоть на какую-то компенсацию, то с белорусскими продавцами маркетплейса все куда сложнее, объясняет экономист Игорь Боровик.
23: Договор белорусов заключен с белорусским юрлицом Wildberries, а товары хранятся на складах в России. В белорусской оферте предусмотрено возмещение реального ущерба за утраченный товар, кроме случаев форс-мажора. Но атаки беспилотников там не прописаны. То есть выплаты, если и будут, то окажутся частичными, а до части продавцов вообще не дойдут.
16: На фоне всех этих тревожных новостей из России возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Большинство аналитиков успокаивают, мол, трогать склады Wildberries непосредственно на территории Белоруссии никто атаковать не будет, ведь это не Минск пошел войной на Киев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об опасности бюрократизации процесса создания Академии интеллектуальных технологий.
15: Поэтому давайте еще раз обсудим, что у нас не оставалось нерешенных вопросов по этой теме. Очень хотелось бы услышать все мнения. Надеюсь, будут и альтернативные мнения. Тем более, что Владимир Степанович не так просто переубедить. Он все равно будет упираться в свое мнение, предложение. Ну, это и хорошо. Сегодня это принимается. Пока мы не приняли решение. Но окончательное решение надо принять сегодня. Вы вчера мне вечером говорили, что оттягивать не надо. Тут спешка не нужна, но мы уже полгода пытаемся с вами принять решение, но решения пока нет. Я думаю, министр образования, Андрей Иванович, пожалуйста, доложите свое и чужое мнение, как будем дальше действовать. И хочу вас предупредить, не надо забюрократизировать этот процесс. Вам придется, вам, молодому человеку, за которым будущее, этим заниматься. А кто там будет у вас? Наблюдательный совет, кто его будет возглавлять, ректором будет или директором этого центра. Это уже вы потом предложите. Но вам придется заниматься. Вы образованный, грамотный человек, тем более, Виталий Владимирович, не хочу вас обидеть, и себя тоже, не гуманитарий, химик. Это я всегда, когда читаю химик там или физик, это хорошо. Это не болтовня там, как обычно у нас бывало у историков и прочих. Сегодняшний не вас. Я имею в виду себя. Я же ИСТФАК заканчивал, но потом понял, что это не то. Пришлось экономический факультет. И это тоже не химия и не физика.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодаха.
0: 15.
1: Пандраха.
0: 16.
1: Солаха.
0: 17.
1: Сатраха.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
16: Европе такое и не снилось. Названы профессии самыми низкими зарплатами в Беларуси.
2: Самая низкая почасовая оплата зафиксирована у работников социальных учреждений – 12 рублей в час. Далее идут почтовые и курьерские услуги, сельское хозяйство, сфера культуры, спорта и отдыха. Невысокие почасовые зарплаты также получают сотрудники гостиниц и общепита, работники здравоохранения, розничной торговли и образования.
16: Такие данные опубликовал Белстат. Эксперты рынка труда, проанализировав цифры, говорят, мол, трудно не заметить, что самые низкие зарплаты там, где зафиксирован самый острый дефицит кадров. В правительстве не раз сообщали, что в стране катастрофически не хватает инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
16: То, что денег часто не хватает даже на повседневные базовые расходы, говорят и опрошенные белорусы.
24: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
25: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
26: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
27: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
16: При этом, согласно все той же статистике Белстата, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Решить эту проблему могут только достойные зарплаты и условия труда. Но вместо этого власти выбирают путь привлечения дешевой рабочей силы в виде трудовых мигрантов, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Малорицком районе 64-летний мужчина погиб во время сельскохозяйственных работ на своем участке. По данным следствия, при работе с мотоблоком он подставил ногу под вращающуюся фрезу, нарушив технику безопасности. От полученных травм сельчанин скончался на месте. Его тело обнаружила супруга. Судмедэксперты зафиксировали 17 телесных повреждений и установили, что причиной смерти стала тяжелая травма таза и левой ноги, полученная в результате воздействия фрезы мотоблока. Сотрудники МЧС пришли на помощь пострадавшим сразу в двух авариях в Минской области. В Крупском районе водитель грузовика оказался заблокирован в кабине после того, как съехал в кювет и врезался в дерево. А в Логойском районе спасатели освободили женщину-водителя, зажатую в легковом автомобиле после столкновения двух машин. Оба пострадавших госпитализированы, еще двое пассажиров доставлены в больницу для осмотра. В Горецком районе выявили 56-летнего местного жителя, который незаконно приобретал окрашенное дизельное топливо у работников сельхозпредприятий. Мужчина использовал горючее для личных нужд, не имея необходимых разрешительных документов. Во время проверки правоохранители изъяли 1440 литров дизельного топлива общей стоимостью 3456 рублей. Гомель исключили из зоны радиоактивного загрязнения. С 1 января следующего года Гомель, а также Лунинец, Лельчицы и Ивье будут исключены из перечня населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения. Всего из обновленного списка исключили 177 населенных пунктов и 33 объекта. При этом льготы на бесплатное питание для школьников на этих территориях сохранятся до июня следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор криптоплатформы «Резидент парка высоких технологий» Максим Шабанов о том, как Беларусь борется с мошенниками в криптосфере.
6: Да, я скажу, что работа с правоохранительным блоком наносит очень такой системный, масштабный и плотный характер. Потому что без постоянного ежедневного взаимодействия, по сути, ну, не добьешься того профилактического эффекта, который нужен вот, в том числе криптоплощадкам, вообще все криптоотрасли. Но надо сказать, что блокчейн, он не анонимный. Вот есть такое суждение, есть такой миф, да, и в принципе все транзакции, они все отслеживаются. Но, к сожалению, популярность выхода у мошенников в криптовалюту, она в какое-то время ну, приобретала такой популярный и масштабный оборот. Тем не менее, если мы говорим о сделках с крипторезидентами, а в принципе 367 указом президента предписана покупка и продажа криптовалюты только наших граждан, только значит, криптоплатформы, криптоплощадки, резиденты ПВТ, то здесь есть системная работа и в любом случае созданный механизм борьбы, ну, там, под названием антифрод. Вот эти антифрод-модули, они используются нами. Это сессионный, транзакционный антифрод, который, как сказал Александр Казимирович, выявляет еще до совершения транзакции клиентам некую поведенческую подозрительную особенность и, в принципе, дает нам поводы и основания притормозить транзакцию, ввести клиента в некий там период охлаждения и перепроверить, собственно, законность и правильность намерений его действий.
3: Важный сигнал.
16: Задание уровня НАТО. Лукашенко поручил создать чудо-оружие против беспилотников. Сами дроны, как и роботов, в Беларуси пока не сделали.
8: Если Владимир Борисович
15: умная голова, он давно после вуза. Или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила. А вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники.
16: Так о чудо-оружии против беспилотников Александр Лукашенко говорил во время совещания по созданию Академии интеллектуальных технологий.
15: Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю, вот все паримся, беспилотники, надо беспилотники. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране, в Израиле, в Беларуси, там так, и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, все, они перестают летать. Падают, взрываются там и так далее.
16: Напомню, в июне прошлого года Лукашенко уже говорил, что желательно бы иметь такую чудо-машину, которая бы работала по всем беспилотникам и лишала их возможности выполнять свои функции. Позже, во время доклада председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, президент опять намекнул ученым на создание неуязвимого беспилотника. Рассуждая об увеличении зарплат ученых, Лукашенко отметил, что поощрять нужно только за реальные достижения, сделанные руками.
15: Будут достижения, будет результат. Любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю, там по беспилотникам, там, и хотя я не болею этими беспилотниками. Надо остыть в этом пламени. Ну, к примеру, беспилотник. Вот, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает, никакие РЭП, там, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол.
16: Лукашенко также напомнил Каранику, что Академия наук уже давно обещает белорусский электромобиль. На него потрачено много денег, а машины до сих пор нет. Роботов тоже постигла та же участь. Президент опасается, что такая же судьба ждет финансирование нового чудо-оружия против беспилотников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Министр обороны Виктор Хренин о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
8: Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. Это, наверное, считается, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем. Ну, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
10: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
9: Ага, на бумаге.
10: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
9: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
10: О, да. Система отреагировала моментально.
9: Чиновники просто спасают свои кресла.
10: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
9: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
10: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав, а дальше срабатывает.

0: а отношение уже становится максимально холодным.
1: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
1: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
1: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
1: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
1: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
1: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
1: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
1: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
1: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
1: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
0: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
1: Угу.
0: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
1: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
1: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
1: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
1: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
1: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
0: И как тогда их чинят сейчас?
1: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
0: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
1: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
0: Жесть.
1: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
0: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
1: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
0: Звучит как какой-то бюрократический фокус.

0: это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
0: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
0: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
0: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
0: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
0: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
0: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
0: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
0: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
0: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
0: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
0: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
0: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
0: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
0: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
0: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
0: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
0: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
0: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
0: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
0: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
0: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
4: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
5: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
4: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
5: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
4: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Военная машина расправила крылья. Россия ратифицировала протокол о военно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Что это значит? Россия завершила процедуру ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества 10 декабря 2009 года. Этот закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Беларусь со своей стороны ратифицировала протокол на месяц раньше, 26 июня этого года, отмечает политолог Антон Буткевич.
8: Протокол предусматривает изменения в договоре в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих. Белорусская сторона отмечала, что документ позволит большему количеству белорусских организаций оперативно приобретать продукцию военного назначения в России.
7: В Киеве ранее призвали усилить контроль за доступом Беларуси к иностранной электронике. Там утверждают, что часть компонентов для российских ракет изготовлены на белорусском предприятии «Интеграл», в том числе микрочипы и платы для крылатых ракет и «Орешника». В том, что заводы Беларуси частично работают на российские ВПК, неоднократно писала западная пресса. Сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для ракет, используя при этом оборудование и химические материалы западного производства. Как отмечают журналисты-расследователи, все это продолжает попадать в Беларусь в обход санкций. За время специальной военной операции «Интеграл» поставил в Россию 6 миллионов микросхем на 130 миллионов долларов, говорит один из авторов расследования Станислав Ивашкевич.
9: Топ-5 получателей на львиную долю этой суммы – это все предприятия, которые мы связали с оборонкой. Более того, мы нашли фотографии и видео бортовых компьютеров, ракет и дронов, которые взорвались в Украине. И там до половины микросхем на платах этих бортовых компьютеров имеют логотип в виде молнии или российского «И», что, собственно, является логотипом «Интеграла». Поэтому можно сказать, что очень существенный вклад.
7: «Интеграл ДСВО» считался максимально убыточным и неуспешным предприятием, практически с нулевым показателем прибыли. Но начиная с 2022 года, за два с лишним года его прибыль увеличилась в 40 раз. Это подняло предприятие из проблемного состояния во вполне доходное, отмечают журналисты.
9: В чем вообще секрет успеха «Интеграла»? Это две вещи. Первое – это то, что те микросхемы, которые используются в военке, они на самом деле гораздо более низкого класса, чем те микросхемы, которые используются в компьютерах, айфонах и другой технике. Поэтому, вот те микросхемы, которые «Интеграл» на максимуме своих технических возможностей может использовать, они подпали под те минимальные требования, которые теперь массово начала потреблять российская военка.
7: Ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации активов белорусского холдинга «Гомель-Сельмаш». В заявлении украинского Минюста указано, что дочерние компании предприятия участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2», которые, по данным украинской стороны, изготавливаются в Беларуси по заказу российского ВПК. А на днях Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий, которые, по версии Киева, работают в интересах российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали предприятия «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие «ТИСА» из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и системах радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Почти помощь. Многодетным семьям выделили единовременную помощь к школе. На одни штаны, может, и хватит. С Польшей лучше не сравнивать. В Беларуси стартовали выплаты многодетным семьям на подготовку детей к школе. Многодетный отец из Беларуси, который сейчас живет с семьей в Польше, решил сравнить выплаты на детей в двух странах.
11: Беларуси, привет! Я батюшке вам тоже. Хочу немножко еще рассказать о жизни в Польше, а точнее о социальной поддержке государства семьям, у кого есть дети. Неважно, один там ребенок, три.
10: Беларус шокировал земляков уровнем финансовой помощи. По его словам, в Польше на каждого ребенка до 18 лет государство каждый месяц выплачивает по $200. При этом существуют и другие виды помощи – на школу и продукты.
11: На одного ребенка с момента рождения до исполнения 18 лет в Польше выплачивают 800 злотых ежемесячно. Это что-то в районе 630 рублей где-то. Так как у меня трое детей, то умножить на 3 – это 1890 на белорусские деньги. Мы каждый месяц получаем детское пособие.
10: По словам мужчины, в Польше многодетные семьи, воспитывающие троих и больше детей, могут получить единовременную выплату в размере около 160 белорусских рублей на каждого школьника, независимо от уровня дохода. Кроме того, малообеспеченным семьям доступна адресная социальная помощь. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов и жизненной ситуации семьи, говорит мужчина.
11: Еще есть такая программа «Добрый старт» называется. Это к школе на каждого ребенка выплачивается, я о белорусских буду говорить, 230 рублей. Ну, это разовая помощь такая, она выплачивается, по-моему, с июля по конец сентября, что-то такое. А в Беларуси, я там читал недавно, 160 рублей, и то только многодетным на одного ребенка дают. И еще есть такая программа тут, «Засилок родины» называется. Это помощь многодетным семьям. Я там по-разному начисляет ее, но наша семья получает что-то в районе там 120 евро, наверное, каждый месяц.
10: В комментариях молодые матери пишут, что в Беларуси пособие на детей совсем незначительное и денег едва хватает. По их словам, такая помощь закрывает минимальные базовые потребности.
12: Хотелось бы, чтобы пособие было больше, потому что все-таки пособие по уходу за ребенком предполагает, что мама не работает. Но ей ведь тоже надо на что-то жить, что-то купить себе. Даже банальные гигиенические средства.
10: Пока одни молодые мамы ждут большей поддержки от государства, другие уверены, что брать ответственность за содержание детей должны на себя родители, а не надеяться на чью-то помощь.
13: Не хватает, конечно, на маму, то есть меня, но мы с мужем это прекрасно понимали. Нужно не забывать, что ребенка вы рожаете для себя, и брать ответственность за его содержание тоже должны на себя родители, а не надеяться на помощь государства, там, своих родителей или кого-то еще.
10: В целом, женщины сходятся во мнении, что ребенок – это сейчас дорогое удовольствие. По их словам, после рождения ребенка мама оказывается в очень стесненных обстоятельствах. Мол, все деньги, которые она получает, уходят на малыша. По словам мам, в этой ситуации даже рублей 500 могли бы изменить ситуацию. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о необходимости инвестиций в интеллектуальный потенциал страны.
15: Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
7: Все пойдет в Беларусь. Wildberries с ускоренными темпами достраивает логистический центр в Великом Камне. Речь об индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Первые секции комплекса уже работают. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка Кирилл Каратеев.
16: К эксплуатации первых секций логистического центра уже приступили. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию.
7: С 18 июля ВСУ последовательно атакуют логистические мощности Wildberries в России. Под ударом уже оказались площадки в более чем 10 регионах РФ. Часть крупных складов полностью уничтожена в результате пожаров, вызванных попаданием беспилотников. На фоне продолжающихся атак Wildberries ускоренными темпами достраивает логистический центр в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском. Там уже идет кампания набора персонала и его обучения.
16: Из Российской Федерации приехали специалисты, которые участвовали в пусконаладке, в запуске ни одного такого объекта. Соответственно, они сейчас работают с нашими белорусскими работниками, обучают, выбирают тех, кто может вырасти, стать менеджером. Поэтому этот процесс, наверное, также идет, чтобы полноценно, бесшовно, с окончанием строительно-монтажных работ, сразу же приступить к полномасштабной эксплуатации этого центра.
7: Российские СМИ пишут о планах Wildberries использовать для длительного хранения товаров складские мощности компании не только в Беларуси, но и в Узбекистане и Казахстане. В последнем Wildberries строит сразу два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы общей площадью около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из России, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что российские власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
7: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Поэтому строительство логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Великий Камень» под Минском может принести Беларуси определенные риски. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Председатель военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус о том, как обстоят дела с ракетостроением.
18: У главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов, рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже четвертую программу ракетостроения Республики Беларусь. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная, серьезная дискуссия, обсуждены вопросы, высказаны мнения, указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой, четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплекс, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия отечественного производства. Как раз-таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30-го года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: «Война навсегда». В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
19: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
10: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
20: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
10: На фоне двухнедельной серии ударов СУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
10: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
22: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
10: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Варшава приглашает. Белорусы без документов об образовании могут поступить в польские вузы по спецпроцедуре. Граждане Беларуси, которые не могут получить образовательные документы на родине, могут поступать в польские вузы по специальной процедуре. Это сообщило Министерство науки и высшего образования Польши. Проблема касается людей, которые уехали из Беларуси и не могут вернуться за апостилем, выписками из дипломов, школьными аттестатами и другими документами, которые требуются для поступления, отметил польский вице-министр Анджей Шептицкий.
23: В 2022 году Национальное агентство академических обменов ввело механизмы, которые позволяют подтвердить полученное за границей образование даже при отсутствии полного комплекта документов.
7: Ранее сообщалось, что белорусские абитуриенты и студенты в Польше столкнулись с бюрократическими трудностями. В ноябре 2023 года истек срок соглашения между Беларусью и Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Но еще до того Беларусь приостановила действие этого документа. Соглашение предусматривало взаимное признание аттестатов и дипломов. Когда оно перестало действовать, от белорусских абитуриентов в Польше стали требовать справку, подтверждающую легальность аттестатов. С ее получением в Беларуси возникли проблемы. Тогда Польша внесла изменения изменения, отменив необходимость предоставления этой справки. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии президента Польши.
12: Одна из поправок предусматривает, что сертификат, полученный в стране, которая денонсировала соглашение с Польшей о признании документов об образовании, может быть подтвержден в Польше. Это касается документов о начальном, неполном, среднем, среднем образовании, в том числе профессиональном.
7: Ранее подтвердить диплом в Польше могли только лица, получившие статус беженца или дополнительную защиту и члены их семей, а также лица, пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других гуманитарных кризисов. Сейчас признание документов об образовании осуществляется на основе административного решения. Однако советы образования, кураториумы вправе устанавливать свои критерии признания аттестатов и дипломов, говорит эксперт по образованию Татьяна Якубович.
0: На практике это означает, что многие кураториумы требуют от белорусских абитуриентов предоставить сертификаты централизованного тестирования. А они действительны всего 2 года. Получается, некоторым абитуриентам нужно вернуться в Беларусь, чтобы пройти ЦТ.
7: Белорусы со статусом беженца или дополнительной защиты, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. При этом окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
2: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
1: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
2: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
1: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
4: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
1: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Невероятно, но факт.
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал, научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
8: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
6: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
8: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
6: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
9: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
11: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
13: Ждем бензин.
6: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
15: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
6: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
24: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем, и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
16: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает их КВИ-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
17: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
16: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
18: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
16: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
18: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
16: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
24: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня

0: персонала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, ходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
1: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
0: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
1: Ага, интересное сравнение.
0: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
1: Точно.
0: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
1: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
0: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
1: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
0: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
1: Или руководителя управления, да.
0: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
1: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
0: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
1: Переработками, очевидно.
0: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
1: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
0: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
1: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
0: Угу.
1: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
0: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
1: Людям было просто страшно заводить детей.
0: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
1: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
0: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
1: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
0: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
1: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
0: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
1: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
0: В силу возраста или просто выгорания.
1: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
0: И это еще самый оптимистичный сценарий.
1: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
0: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
1: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
0: Люди массово бегут.
1: Бегут?
0: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.

0: ставки.
1: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
0: Ну, когда-то да.
1: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
0: Заработать можно, если звезды сойдутся.
2: В смысле?
0: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
1: Ну, это идеальный сценарий.
0: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
2: Ага.
0: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
2: Ну, это сезонность, да.
0: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
3: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
0: Точно. Огромные логистические хабы.
3: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
0: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
3: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
0: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
3: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
0: Какой?
3: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
0: Классическая советская пирамида унижения.
3: Директор треста кроет матом начальника участка.
0: Тот срывается на прораба.
3: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
0: Типа так закаляется характер.
3: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
0: А кто приходит закрывать эти дыры?
3: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
0: Методом проб и ошибок.
3: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
0: Примерзающие углы.
3: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
0: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
3: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
0: Давай цифры.
3: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
0: Угу.
3: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
0: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
3: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
0: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
3: Некомпетентное руководство.
0: Именно.
3: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
0: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
3: Давай разберем.
0: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
1: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
0: сложнейшими процедурами согласования премий.
1: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
0: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
1: Да-да.
0: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
1: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
0: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
1: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
1: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
1: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
1: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
1: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
1: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
1: Ага.
0: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
1: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
6: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
5: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
6: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
5: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
6: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день меня платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
5: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
7: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
8: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
9: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
10: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
11: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
12: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
5: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
13: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
5: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как в принципе можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
14: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
5: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
14: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
5: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 300 000 рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
15: Безымянные могилы размером с город в ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
16: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
17: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
16: Сейчас, как... сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут же данные. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
15: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
18: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
15: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
19: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
15: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
20: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о плодотворных двусторонних отношениях Беларуси и Кыргызстана.
21: Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, да, то мы, конечно, имеем серьезную правовую базу. В прошлом году мы подписали дорожную карту сотрудничества на 25-27 годы, а в этом году была подписана дорожная карта на 26-30 год. Основная задача этой дорожной карты – поднятие взаимного товарооборота до уровня полумиллиарда долларов. Это очень большая цифра, но главное, что у нас есть и возможности, у нас есть и проекты, есть и желание, обоюдное желание, двустороннее желание именно достичь этой задачи, которую поставили нам наши руководители правительств. Посольство активно работает над выполнением этой задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
23: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
22: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
23: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб. Все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
22: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
24: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
22: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
25: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом.
22: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
0: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
20: Заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
3: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
2: Новости регионов на радиосигнал.
22: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще 2 пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
22: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
4: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
22: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
6: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
22: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
7: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
22: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
22: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
10: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
9: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина по пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
10: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
9: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
7: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
9: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
5: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Важный сигнал.
11: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
12: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
11: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
12: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
11: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
13: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
11: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
14: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. От супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
15: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
11: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
5: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
16: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
9: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
16: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
9: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
7: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
9: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
18: Да, тема прям горячая.
17: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
18: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
17: Ага, на бумаге.
18: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
17: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
18: Угу.
17: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
18: Логично, выручка 100 рублей.
17: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
18: Так, ну получается 126 рублей.
17: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
18: А яблок-то физически стало меньше?
17: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
18: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
17: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
18: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
17: Ходят, да.
18: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
17: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
18: Ого, приличный объем.
17: А сейчас?
18: 22-24 тысячи штук.
17: Падение на треть.
18: 100%. Падение физического объема.
17: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
18: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
17: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
18: В смысле некуда?
17: О, Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
18: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
17: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
18: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
17: Калий.
18: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
17: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
18: В ту же Бразилию, Китай.
17: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
18: Минус 30%. Но почему?

0: и 115 долларов за тонну.
1: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
0: Работают. Но это работа ради работы.
1: В каком смысле?
0: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
1: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
0: Специфика горного дела – шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
1: Затопят?
0: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
1: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
0: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
1: Ловушку?
0: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
1: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
0: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
1: Диктует цены.
0: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
1: И просят скидки?
0: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
1: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
0: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
1: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
0: А в нефтянке все еще жестче.
1: С нефтепродуктами тоже скидки.
0: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
1: А сейчас?
0: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
1: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
0: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
1: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
0: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
1: И сколько страна на этом теряет?
0: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
1: В год?
0: В месяц.
1: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
0: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
1: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
0: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
1: Ну почему сразу деградации?
0: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
1: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
0: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
1: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
0: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
1: То есть просто собирают из чужих деталей?
0: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
1: А в чем риск-то?
0: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
1: Так.
0: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
1: Угу.
0: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
1: Но дешевле?
0: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
1: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
0: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
1: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на

0: зарплат, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
1: Ага.
0: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
1: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
0: Ого!
1: Экономика тупо живет в долг.
0: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
1: Да, 14,4 миллиарда долларов.
0: Ну вот, огромная подушка безопасности?
1: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
0: И отлично. Золото – самый надежный актив.
1: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
0: Но золото можно продать на бирже?
1: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
0: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
0: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
0: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
0: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
0: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
0: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
0: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
0: Это как?
1: Человек не уволен, но…
0: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
0: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
0: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
0: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
0: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
0: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
0: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
0: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
0: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
0: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
0: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
0: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
0: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
4: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
5: 11. На нашей земле 3500.
4: Угу.
5: И 12-й 3635.
4: 3635.
5: Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Естественно, угу. На выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
3: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
6: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
7: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
8: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
9: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
10: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
11: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
13: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
15: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
14: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
15: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
14: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
15: Гарантированный, ну-ну.
14: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
15: Слушай,
14: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
15: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
14: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
15: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
14: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
15: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
14: Громкие слова.
15: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
14: Кризисы бывают везде.
15: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
14: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
15: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
14: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
15: За счет бесконечных долгов.
14: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
15: Это позволило заткнуть дыры.
14: Долги есть у всех государств.
15: Это классическая долговая ловушка.
14: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
15: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
14: Это стандартная финансовая практика.
15: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
14: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
15: Опять разговоры про газ.
14: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
15: Это иллюзия на копэкономию.
14: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
15: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
14: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
15: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
14: И какой же чек?
15: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
14: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
15: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
14: Рынок просто перестраивается.
15: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
14: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
15: Технологической независимости? Серьезно?
14: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
15: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
14: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
15: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
14: Но производство не останавливается.
15: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
14: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
15: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
14: Индустриальный сектор оказался прочнее.
15: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
14: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
15: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
14: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
15: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
14: Это координация, а не привязка.
15: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
14: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
15: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
14: Это временный этап адаптации.
15: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
14: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
15: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
14: Это разговоры о мифических перспективах.
15: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
14: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
15: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
14: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
15: И для кого это все производится?
14: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
15: Это вопрос физического выживания.
14: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
15: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
14: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
15: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
14: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
15: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
14: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
15: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
14: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
15: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
14: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
15: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
14: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
16: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова «вообще». Вы сидите, наверное, и ждете, когда облсполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали, завтра... Деревья выросли еще 20 метров отступили, и поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председателя даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
17: Даже агронома.
16: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
2: Важный сигнал.
18: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
19: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
18: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
19: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
18: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
20: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
18: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
21: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
22: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, Отходов много, и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: «А ел бы такое я?» Решили бы все проблемы.
18: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
16: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облисполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров. Сегодня не распахали. Завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что, не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председателя даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
0: Даже агронома.
16: Ну, может, и агронома. Ну, не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
1: 2.
17: До.
1: 3.
17: Тин.
1: 4.
17: Чар.
1: 5.
17: Пач.
1: 6.
17: Че.
1: 7.
17: Сат.
1: 8.
17: Ат.
1: 9.
17: Но.
1: 10.
17: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
23: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
18: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
23: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
18: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
23: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть, не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
18: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию, и выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
0: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
4: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
5: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
0: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
6: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
24: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
18: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Смертельное ДТП произошло в Дрибинском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в мотоблок, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 60-летний водитель мотоблока погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают. В Могилеве на Святом озере утонул 14-летний подросток. Как сообщили в Следственном комитете, компания подростков приехала к озеру на отдых. Во время купания один из них ушел под воду. Его друзья сразу обратились за помощью к спасателям Общества спасения на водах. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Могилевский межрайонный отдел следкома проводит проверку. К концу июля текущего года в Беларуси прекратили существование не менее 2053 некоммерческих организаций. Из них 1249 были принудительно ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Еще 804 организации приняли решение о самороспуске. Только в июле Минский городской суд ликвидировал сразу несколько общественных объединений. Юристы отмечают, что добровольная ликвидация во многих случаях была вынужденной из-за невозможности продолжать деятельность. Во время рыбалки рядом с Гомелем очевидцы заметили одну из самых крупных хищных птиц Европы – орлана белохвоста, занесенного в Красную книгу Беларуси. Размах крыльев этой величественной птицы может достигать 2,5 метров. Встреча с орланом белохвостом считается большой удачей, так как в природе он встречается довольно редко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
12: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
7: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире, это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
2: Важный сигнал.
18: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
19: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
18: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
19: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
18: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
8: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
9: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
10: Ждем бензин.
18: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
11: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
18: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже 3 волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о продвижении отечественных товаров в Кыргызстане через торговый дом «Белорусские продукты».
10: В ходе визита, официального визита нашего министра иностранных дел, мы открыли торговый дом «Белорусские продукты», где была представлена широкая гамма впервые наших продуктов, начиная от кондитерских изделий, производства коммунарка, слодочь, спартак, красный пищевик, заканчивая и продукцией бабушкиной крынки. Это впервые. Если до нынешнего времени была представлена широко продукция нашей компании «Савушкин продукт», во всех магазинах можно было найти, то сейчас мы и смогли продвинуть и продукцию бабушкиной крынки. И самое интересное то, что она получила очень интересный запрос у местных потребителей. Раскупаемая продукция практически с колес уходит, и покупатели очень довольны. В развитии вот это такой первый магазин мы открыли, и в развитии этого проекта предполагается в Бишкеке открыть еще 3 таких магазина. То есть над этим также мы работаем вместе с кыргызскими предпринимателями. Ну и не только столицей ограничиваются наши планы, но и в ближайшее время мы предполагаем здесь недалеко от Бишкека, в городе Токмок, открытие такого аналогичного магазина с белорусскими продуктами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
14: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
13: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
14: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
13: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
14: Угу.
13: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
14: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может, государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
15: Ну, типа пересчитать всех?
14: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
15: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
14: Вся оптовая?
15: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
14: Ого.
15: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
14: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
15: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
14: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
15: 100%.
14: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
15: И

0: Сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
1: Около 8%.
0: 8? От всех закрывшихся?
1: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
0: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
1: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
0: В смысле?
1: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
0: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
1: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
0: Ну да, логично.
1: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
0: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
1: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
0: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
1: Именно так.
0: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
1: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
0: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
1: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
0: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
1: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
0: То есть разница колоссальная.
1: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
0: А что может быть хуже 20%?
1: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
0: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
1: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
0: Так, и сколько это в деньгах?
1: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
0: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или...

0: проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки.
1: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
0: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
1: Да, отличная аналогия.
0: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
1: Давай.
0: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
1: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
0: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
1: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
0: Так, минус 100 рублей, остается 400.
1: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
0: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
1: Угу.
0: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
1: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
0: А какие там штрафы?
1: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
0: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
1: Mm-hmm.
0: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
0: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
0: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
0: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
0: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
0: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
0: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это были «Фламинго». В Твери дарит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
4: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
3: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
5: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
3: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
6: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
3: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
2: Вторник.
7: Мангал.
2: Среда.
7: Будх.
2: Четверг.
7: Джумерат.
2: Пятница.
7: Джума.
2: Суббота.
7: Хафта.
2: Воскресенье.
7: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
10: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко. Его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги. То ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
9: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
10: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб. Все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
9: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
11: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
9: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
12: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони. Ну, что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом.
9: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
3: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о бочной форме обучения, отметили в ведомстве.
13: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский в стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
3: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается
14: меняется уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
15: Концы с концами еле сходятся.
16: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
17: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
18: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
14: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
19: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
14: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
21: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
22: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
9: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
0: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
9: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили $1 млрд. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
13: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
9: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
9: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
20: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
4: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
6: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
5: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ОСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. О серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries – это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
6: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
5: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист, в разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбач».
7: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
5: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
10: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
11: 11. На нашей земле
10: 3500.
11: Угу.
10: И 12-й 3635. 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Угу. Естественно, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
9: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
12: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
23: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
27: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
9: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
8: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
11: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
14: Абсолютно.
11: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
14: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
3: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
11: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. Годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царствие Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
14: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
3: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
15: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
3: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
16: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Вайлдберриз, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
3: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
18: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
17: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
18: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
17: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
19: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
21: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
28: Ждем бензин.
17: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
0: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
17: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
4: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем, и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
3: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает их КВИ-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
6: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
3: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
5: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из АМА показывает. За каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
3: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
5: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
3: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
27: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого, моего убеждения, является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем, и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
10: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
7: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
10: Ага, интересное сравнение.
7: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
10: Точно.
7: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
10: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
7: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
10: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров,

0: уже остыл.
1: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
0: Переработками, очевидно.
1: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
0: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
1: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
0: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
1: Угу.
0: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
1: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
0: Людям было просто страшно заводить детей.
1: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
0: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
1: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
0: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
1: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
0: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
1: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
0: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
1: В силу возраста или просто выгорания.
0: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
1: И это еще самый оптимистичный сценарий.
0: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
1: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
0: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
1: Люди массово бегут.
0: Бегут?
1: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
0: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
1: Ну, когда-то да.
0: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
1: Заработать можно, если звезды сойдутся.
0: В смысле?
1: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
0: Ну, это идеальный сценарий.
1: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
0: Ага.
1: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
0: Ну, это сезонность, да.
1: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
0: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
1: Точно. Огромные логистические хабы.
0: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
1: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
0: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
1: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
0: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
1: Какой?
0: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
1: А, классическая советская пирамида унижения.
0: Директор треста кроет матом начальника участка.

0: тот срывается на прораба.
1: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
0: Типа так закаляется характер.
1: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
0: А кто приходит закрывать эти дыры?
1: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
0: Методом проб и ошибок.
1: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
0: Примерзающие углы.
1: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
0: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
1: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
0: Давай цифры.
1: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
0: Угу.
1: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
0: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
1: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
0: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
1: Некомпетентное руководство.
0: Именно.
1: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
0: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
1: Давай разберем.
0: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
1: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
0: сложнейшими процедурами согласования премий.
1: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
0: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
1: Да-да.
0: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
1: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
0: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
1: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренции юрисдикций.
1: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
1: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
1: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
1: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
1: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
1: Ага.
0: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
1: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, Никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года после. Применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
5: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
4: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
5: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
4: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
5: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
4: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
6: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
7: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
8: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
9: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
10: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
11: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
4: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
12: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
4: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
13: Организации Белкообсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями 3 коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
4: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
13: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
4: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная Правда.
14: Безымянные могилы размером с город в ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
15: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
16: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень печально.
15: Сейчас, как... сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Это ж данные. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Да. Моя.
14: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
17: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
14: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
18: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
14: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о плодотворных двусторонних отношениях Беларуси и Кыргызстана.
20: Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, да, то мы, конечно, имеем серьезную правовую базу. В прошлом году мы подписали дорожную карту сотрудничества на 25-27 годы, а в этом году была подписана дорожная карта на 26-30 год. Основная задача этой дорожной карты – поднятие взаимного товарооборота до уровня полумиллиарда долларов. Это очень большая цифра, но главное, что у нас есть и возможности, у нас есть и проекты, есть и желание, обоюдное желание, двустороннее желание, именно достичь этой задачи, которую поставили нам наши руководители правительств. Посольство активно работает над выполнением этой задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
0: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
21: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
0: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
21: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
1: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
21: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
22: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
21: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
23: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
24: Мосаме сарма.
23: Лето.
24: Мосаме гарма.
23: Весна.
24: Бахар.
23: Осень.
24: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
19: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
3: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще 2 пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
5: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
21: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
6: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
21: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в рост розничной продажи. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
7: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
21: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
0: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
21: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
9: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
8: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
9: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
8: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи «Вайлдберрис». В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
7: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
8: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
10: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
12: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
11: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
12: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
11: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
13: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
11: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
4: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
15: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
11: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
10: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
17: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
8: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
17: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
8: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
7: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
8: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
14: Да, тема прям горячая.
1: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
14: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
1: Ага, на бумаге.
14: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
1: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
14: Угу.
1: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
14: Логично, выручка 100 рублей.
1: Точно. А в этом году удобрения не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
14: Так, ну получается 126 рублей.
1: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
14: А яблок-то физически стало меньше?
1: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
14: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
1: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
14: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
1: Ходят, да.
14: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
1: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
14: Ого, приличный объем.
1: А сейчас?
14: 22-24 тысячи штук.
1: Падение на треть.
14: 100%. Падение физического объема.
1: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
14: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
1: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
14: В смысле некуда?
1: О, Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
14: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
1: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
14: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
1: Калий.
14: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
1: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
14: В ту же Бразилию, Китай.
1: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
14: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
18: География.
1: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
14: Литовский порт, да.
1: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
14: А сейчас этот маршрут отрезан?
1: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
14: Это же тысячи километров!
1: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
14: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
1: Работают. Но это работа ради работы.
14: В каком смысле?
1: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов.

0: ты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
1: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
0: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
1: Ловушку?
0: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
1: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
0: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
1: Диктует цены.
0: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
1: И просят скидки?
0: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
1: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
0: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
1: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
0: А в нефтянке все еще жестче.
1: С нефтепродуктами тоже скидки.
0: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
1: А сейчас?
0: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
1: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
0: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
1: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
0: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
1: И сколько страна на этом теряет?
0: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
1: В год?
0: В месяц.
1: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
0: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
1: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
0: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
1: Ну почему сразу деградации?
0: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
1: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
0: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
1: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
0: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
1: То есть просто собирают из чужих деталей?
0: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
1: А в чем риск-то?
0: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
1: Так.
0: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
1: Угу.
0: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
1: Но дешевле?
0: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
1: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
0: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
1: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
0: Ага.
1: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
0: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
1: Ого!
0: Экономика тупо живет в долг.
1: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
0: Да, 14,4 миллиарда долларов.
1: Ну вот, огромная подушка безопасности.
0: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
1: И отлично. Золото – самый надежный актив.

0: актив?
1: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
0: Но соло-то можно продать на бирже?
1: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
0: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
0: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
0: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
0: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
0: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
0: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
0: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
0: Это как?
1: Человек не уволен, но…
0: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
0: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
0: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
0: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
0: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
0: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
0: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
0: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
0: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
0: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
0: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
0: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
0: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
4: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
5: Угу. То есть это в нашей земле.
4: 11. На нашей земле 3500.
5: Угу.
4: И 12-й 3635.
5: 3635.
4: Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Угу. Естественно, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
3: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
6: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
7: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
8: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
9: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
10: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
11: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
13: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
15: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
14: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
15: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
14: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
15: Гарантированный, ну-ну.
14: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
15: Слушай,
14: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
15: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
14: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
15: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
14: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
15: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
14: Громкие слова.
15: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
14: Кризисы бывают везде.
15: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
14: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
15: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
14: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
15: За счет бесконечных долгов.
14: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
15: Это позволило заткнуть дыры.
14: Долги есть у всех государств.
15: Это классическая долговая ловушка.
14: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
15: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
14: Это стандартная финансовая практика.
15: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
14: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
15: Опять разговоры про газ.
14: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
15: Это иллюзия на капэкономии.
14: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
15: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
14: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
15: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
14: И какой же чек?
15: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
14: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
15: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
14: Рынок просто перестраивается.
15: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
14: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
15: Технологической независимости? Серьезно?
14: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
15: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
14: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
15: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
14: Но производство не останавливается.
15: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
14: Зато эти станки работают. Они продаются. и приносят реальные деньги прямо сейчас, о независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
15: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики, и стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
14: Индустриальный сектор оказался прочнее.
15: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
14: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
15: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
14: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
15: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
14: Это координация, а не привязка.
15: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
14: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
15: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
14: Это временный этап адаптации.
15: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
14: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
15: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
14: Это разговоры о мифических перспективах.
15: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
14: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
16: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
14: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
16: И для кого это все производится?
14: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
16: Это вопрос физического выживания.
17: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
16: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
14: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
15: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
14: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
15: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
14: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
15: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
14: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
15: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
14: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
15: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
14: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
18: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облсполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали. Завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально. Я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председатель даже райисполкома. Это руководителя хозяйства.
19: Даже агронома.
18: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал. У меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
2: Важный сигнал.
19: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
20: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
19: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
20: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
19: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
21: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
19: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
22: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
23: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
19: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
18: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облсполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали. Завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально. Я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председатель даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
0: Даже агронома.
18: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже, да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая, их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
2: 2.
1: До.
2: 3.
1: Тин.
2: 4.
1: Чар.
2: 5.
1: Пач.
2: 6.
1: Че.
2: 7.
1: Сат.
2: 8.
1: Ат.
2: 9.
1: Но.
2: 10.
1: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
19: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
5: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
19: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
5: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
19: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
5: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
19: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные смарт-ажировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
24: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
25: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
26: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
27: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
28: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
29: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
19: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Смертельное ДТП произошло в Дрибинском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в мотоблок, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 60-летний водитель мотоблока погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают. В Могилеве на Святом озере утонул 14-летний подросток. Как сообщили в Следственном комитете, компания подростков приехала к озеру на отдых. Во время купания один из них ушел под воду. Его друзья сразу обратились за помощью к спасателям общества спасения на водах. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Могилевский межрайонный отдел следкома проводит проверку. К концу июля текущего года в Беларуси прекратили существование не менее 2053 некоммерческих организаций. Из них 1249 были принудительно ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Еще 804 организации приняли решение о самороспуске. Только в июле Минский городской суд ликвидировал сразу несколько общественных объединений. Юристы отмечают, что добровольная ликвидация во многих случаях была вынужденной из-за невозможности продолжать деятельность. Во время рыбалки рядом с Гомелем очевидцы заметили одну из самых крупных хищных птиц Европы – орлана белохвоста, занесенного в Красную книгу Беларуси. Размах крыльев этой величественной птицы может достигать 2.5 метров. Встреча с орланом белохвостом считается большой удачей, так как в природе он встречается довольно редко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
12: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
3: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
2: Важный сигнал.
19: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
20: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
19: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
20: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
19: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
6: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
7: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
8: Ждем бензин.
19: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
19: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
12: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о продвижении отечественных товаров в Кыргызстане через торговый дом «Белорусские продукты».
10: В ходе визита, официального визита нашего министра иностранных дел, мы открыли торговый дом «Белорусские продукты», где была представлена широкая гамма впервые наших продуктов, начиная от кондитерских изделий, производства коммунарка, слодочь, спартак, красный пищевик, заканчивая и продукцией бабушкиной крынки. Это впервые. Если до нынешнего времени была представлена широко продукция нашей компании «Савушкин продукт», во всех магазинах можно было найти, то сейчас мы и смогли продвинуть и продукцию бабушкиной крынки. И самое интересное то, что она получила очень интересный запрос у местных потребителей. Раскупаемая продукция практически с колес уходит, и покупатели очень довольны. В развитии вот это такой первый магазин мы открыли, и в развитии этого проекта предполагается в Бишкеке открыть еще 3 таких магазина. То есть над этим также мы работаем вместе с кыргызскими предпринимателями. Ну и не только столицей ограничиваются наши планы, но и в ближайшее время мы предполагаем здесь недалеко от Бишкека, в городе Токмок, открытие такого аналогичного магазина с белорусскими продуктами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
13: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
14: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
13: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
14: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
13: Угу.
14: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
13: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
14: Ну типа пересчитать всех?
13: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
14: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
13: Вся оптовая?
14: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
13: Ого.
14: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
13: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
14: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
13: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
14: 100%.
13: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
14: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
13: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
14: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
13: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
14: Около 8%.
13: 8? От всех закрывшихся?
14: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек.

0: в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
1: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
0: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе, и его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд, а это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
1: Ну да, логично.
0: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
1: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
0: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
1: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
0: Именно так.
1: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
0: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
1: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
0: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
1: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
0: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
1: То есть разница колоссальная.
0: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
1: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
1: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
1: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
1: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
1: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
1: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
0: Давай.
1: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной

0: выручки за весь год.
1: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
0: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
1: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
0: Так, минус 100 рублей, остается 400.
1: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФССН, те самые 300 рублей.
0: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
1: Угу.
0: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
1: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
0: А какие там штрафы?
1: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
0: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
0: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
0: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
0: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
0: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФССН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
0: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
0: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
2: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Это были «Фламинго». В Твери дарит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников из серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
5: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
4: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
6: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
4: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
7: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
4: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
3: Вторник.
8: Мангаль.
3: Среда.
8: Будх.
3: Четверг.
8: Джумерат.
3: Пятница.
8: Джума.
3: Суббота.
8: Хафта.
3: Воскресенье.
8: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
11: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
10: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
11: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
10: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
12: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти — это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
10: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
13: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
10: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
14: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
15: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский в стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
14: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
16: Концы с концами еле сходятся.
17: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
18: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
19: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
4: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лызгина.
20: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
4: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
22: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
23: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
10: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
24: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
10: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
15: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
10: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
0: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
10: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
21: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
1: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
3: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
2: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ОСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было, а его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. О серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries – это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
3: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
2: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбач».
5: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
2: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным
10: объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
7: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
8: Угу. То есть это в нашей земле.
7: 11. На нашей земле 3500.
8: Угу.
7: И 12 3635. 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Естественно, угу. Выход, на выходе нету было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
10: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
11: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
12: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
13: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
10: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
27: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
10: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
28: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
29: Абсолютно.
28: И не важно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
29: И не важно, сколько тебе лет и какого ты пола.
4: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
28: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, царство небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
29: если человек хочет, ему не надо отказывать в прозвище.
4: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
14: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
4: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
15: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, в Айлбрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
4: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
17: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
16: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
17: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
16: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
18: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
19: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
20: Ждем бензин.
16: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
22: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
16: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
1: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений, во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает их КВИ-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
2: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
4: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
3: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает. За каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
4: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
3: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
4: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на 5-й год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
27: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, может и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
6: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
5: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, очень напоминает эрозию берега.
6: Ага, интересное сравнение.
5: Смотри, Каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
6: Точно.
5: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
6: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
5: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
6: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
5: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
6: Или руководителя управления, да.
5: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
6: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
5: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
6: Переработками, очевидно.
5: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает.

0: верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
1: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
0: Людям было просто страшно заводить детей.
1: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
0: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
1: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
0: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
1: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
0: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
1: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
0: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
1: В силу возраста или просто выгорания.
0: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
1: И это еще самый оптимистичный сценарий.
0: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
1: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
0: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
1: Люди массово бегут.
0: Бегут?
1: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
0: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
1: Ну, когда-то да.
0: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
1: Заработать можно, если звезды сойдутся.
0: В смысле?
1: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
0: Ну, это идеальный сценарий.
1: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка — это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
0: Ага.
1: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
0: Ну, это сезонность, да.
1: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
0: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
1: Точно. Огромные логистические хабы.
0: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
1: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
0: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
1: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
0: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
1: Какой?
0: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
1: А, классическая советская пирамида унижения.
0: Директор треста кроет матом начальника участка.
1: Тот срывается на прораба.
0: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
1: Типа так закаляется характер.
0: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
1: А кто приходит закрывать эти дыры?
0: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
1: Методом проб и ошибок.
0: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру,

0: квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
1: Примерзающие углы.
0: Да, крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня, криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
1: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
0: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
0: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
0: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
0: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
0: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
0: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
0: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
0: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
0: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
0: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
0: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
1: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
1: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
1: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да, Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, Какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
5: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
4: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
5: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
4: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
5: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
4: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
6: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
7: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
8: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
9: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
10: потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
11: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
4: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
12: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
4: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
13: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
4: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
13: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
4: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Безымянные могилы размером с город в ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
14: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
15: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
14: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут жданы. И погнала, мама, их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
16: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
17: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
16: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
18: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
16: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о плодотворных двусторонних отношениях Беларуси и Кыргызстана.
20: Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, да, то мы, конечно, имеем серьезную правовую базу. В прошлом году мы подписали дорожную карту сотрудничества на 25-27 годы, а в этом году была подписана дорожная карта на 26-30 год. Основная задача этой дорожной карты – поднятие взаимного товарооборота до уровня полумиллиарда долларов. Это очень большая цифра, но главное, что у нас есть возможности, у нас есть и проекты, есть и желание, обоюдное желание, двустороннее желание, именно достичь этой задачи, которую поставили нам наши руководители правительств. Посольство активно работает над выполнением этой задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
22: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
21: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
22: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
21: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
0: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
21: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
3: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
21: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
5: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
23: Мосаме сарма.
5: Лето.
23: Мосаме гарма.
5: Весна.
23: Бахар.
5: Осень.
23: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
24: Заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
25: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники, мошенники, этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще 2 пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
6: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
21: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
7: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
21: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
8: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
21: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
21: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти, зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра агроэкспорта, к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
10: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
9: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
10: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
9: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи «Вайлдберрис». В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
11: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
9: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
12: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не